0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Вечерний разговор на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Ну, окунемся-ка мы вглубь веков. В древнюю, не побоюсь этого слова, Грецию, где, как известно, было все, в том числе и театр. Говорят, даже он, ну, в смысле театр, там и зародился. Там же, собственно, появились и разновидности театрального искусства. Со временем все эти виды, подвиды, жанры развивались, множились, и сегодня вот можно говорить, что существует, ну, как минимум, 16 распространенных видов и жанров театра. Само слово «театр» можно перевести из греческого как «место для зрелищ». Ну, а место для слушания – это аудитория. И сегодня в нашей аудитории люди, для которых искусство вообще, театральное в частности, стало и профессией, и жизнью. Итак, у нас сегодня в гостях Мария Александровна Казак, дизайнер-модельер и театральный художник. Мария, здравствуйте.
2: Приветствую вас, и наших зрителей,
1: да,
2: слушателей.
1: И слушателей тоже, да. И Дмитрий Юрьевич Буцков, художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Сегодня будем говорить, ну, в первую очередь, о новом проекте, который так или иначе связан, собственно, с театром. Это молодежная лаборатория сценических искусств. И вообще поговорим про искусство, про то, как оно развивается у нас, и, собственно, какие направления и какие жанры могут быть представлены вот в этом проекте. Итак, что же такое молодежная лаборатория сценических искусств? Это проект, который реализуется в Самаре при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области. Цель и задача проекта, ну, вкратце, это объединение молодых творцов. Тут нужно понимать, это важно, что не просто, не всех подряд молодых творцов, это, скажем так, начинающие профессионалы, ну, те люди, которые в будущем должны стать профессионалами в этой отрасли. Это учащиеся колледжи в сфере искусств, культуры. И для совместной работы они объединяются над созданием многожанровых спектаклей. И все это нужно для того, чтобы вовлечь молодых людей в развитие региона через сохранение истории и создание на ее основе художественных продуктов. Соответственно, вот такая совместная работа с профессионалами должна помочь молодым лидерам развить навыки командной работы, творческое мышление и установить полезные связи в профессиональной среде. Нужно сказать, что первая вот волна конкурсного отбора уже прошла. Студенты в возрасте от 14 до 17 лет приглашались для участия в творческой смене. Она проходила с 16 по 12 апреля этого года на базе загородного комплекса «Циолковский». Вот этот формат, ну, предполагается, что он новый, заявляется организаторами. Давайте мы с разной степенью допущения будем его называть новым, объединил более 50 молодых творцов. Это, вот, как я уже говорил, учащиеся профессиональных образовательных учреждений в области искусств нашего региона, кое, наверное, стоит перечислить прямо вот поименно. Это Самарское хореографическое училище, Самарское музыкальное училище имени Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище, Сызранский колледж искусства и культуры и Тольяттинский колледж искусств имени Щедрина. О том, собственно, какие были направления вот этой творческой смены, наверное, самое время спросить у наших гостях. Они не просто так сегодня здесь сидят, я больше не буду говорить, предоставлю, ну, буду, но потом немного предоставлю слово гостям. Мария, Дмитрий, вот у каждого из вас свои были направления, каждый вот, наверное, о своем, ну, наверное, дай им предоставим слово.
2: Да, действительно, это был для меня новый, очень интересный опыт. То есть изначально меня пригласили в проект, когда писался проект самого будущего спектакля, и лаборатория возникла в процессе, когда меня пригласили стать наставником для молодежи, молодого подрастающего поколения и для будущих коллег. Я действительно с интересом, энтузиазмом откликнулась, потому что действительно происходит некий накопление своих знаний, опыта, и в какой-то момент хочется делиться этим и делиться с молодежью, которая уже выбрала свой вектор дальнейшего творческого развития, у которых уже горят глаза, но они еще пока не понимают, как это будет дальше.
1: Ну да.
2: Это вот такой важный и очень ответственный момент, который и на меня налагает определенную тоже ответственность.
1: Нужно было готовиться.
2: Нужно было готовиться, безусловно. Нужно было думать о подаче того материала в те сжатые сроки с возможностью выхода на какой-то конкретный результат. А о том результате, который нас ожидается, мы, я думаю,
1: попозже,
2: поговорим
1: да.
2: немножко
1: да,
2: попозже. Да. И действительно, у меня была группа из 10 ребят из двух учебных заведений. Это художественное училище Петрова-Воткина и Самарское училище культуры.
1: А вы как градация происходила? Вы выбирали или вам сказали, что вот это ваш?
2: Дело в том, что первичный отбор был осуществлен именно непосредственно в учебных заведениях. Затем нам прислали анкеты и некие небольшие портфолио этих ребят. И в зависимости от того количества, которое мы могли себе в рамках этих условий ребят выбрать, был осуществлен такой небольшой конкурс, можно сказать. И у меня было 10 ребят из двух учебных заведений, и надо было и познакомиться, сплотить этот коллектив небольшой.
1: Все так сжато, быстро.
2: Очень быстро, но формат именно выездной лаборатории, когда и ребята, и я, мы смогли отключиться от внешних, так сказать, отвлекающих и раздражающих источников и сосредоточиться только на общем профессиональном деле, на самом деле он показал свою высокую эффективность, и мы за короткое время с ребятами по моему профилю смогли поговорить и об историческом костюме, на примере как исторических материалов, которые я с собой привезла, так и тех спектаклей, над которыми я уже работала как художник-постановщик и художник-модельер. Мы поговорили о народном костюме, также и с отсылом к нашей региональной идентичности, многонациональной.
1: Я так понимаю, что это не на пальцах было показано.
2: Конечно, да. Были презентации подготовленные. У нас было прекрасное техническое оснащение тех площадей, тех аудиторий, где мы занимались. То есть, взяв с собой ноутбук, была возможность подключиться и к проекторам, и к плазмам. Соответственно, никаких сложностей с донесением качественной информации не было.
1: А ребята вот только впитывали вот эту вот историческую информацию, или предполагалось, я понимаю, что сжатые сроки, или предполагалось некая творческая лаборатория по, проектированию того же костюма.
2: А дальше начиналась магия. Да, был такой этап погружения. А затем, во-первых, мы выходили на практическую часть по нашему направлению, но также мы участвовали в совместных активностях с коллегами по другим направлениям. Мы ходили в репетиционный зал и смотрели, как репетирует хореографическое училище, и рисовали наброски с живой фигуры ребят именно обучающихся по этому направлению. А это другая пластика тела, другая постановка тела. Это уже вдохновляло и настраивало на нужную волну. Мы познакомились с ребятами исполнительского направления и даже делали наброски, живые наброски ребят с балалайкой, с аккордеоном, с музыкальными инструментами. Происходило и как общение между собой ребят, так и творческое взаимообогащение. И по итогам наши коллеги в других направлениях выходили на свою часть, которую они могли презентовать, а мы с ребятами выходили уже на эскизную часть, и также даже пока что это еще не костюмы, но это бумажная пластика, так называемое такое упражнение профессиональное, когда с использованием профессиональных масштабных манекенов в масштабе 1:2 мы уже из бумаги делали элементы костюма, которые также смогли уже презентовать по итогам этой смены.
1: Вот хорошо, когда можно пощупать руками, это у Марии. А вот у Дмитрия Юрьевича посложнее будет. У него такое витание в облаках, поскольку, как ухватить музыку, да? Руками не пощупать и не зафиксировать, в том понимании. Вот вы, каким образом у вас происходил этот процесс синергии с представителями других творческих специальностей?
3: Ну, вы правильно сказали, Дмитрий, что руками не пощупать, но можно ногами потопать. И вот у нас заключительное мероприятие было с участием уже хореографов и Волга-фолк-оркестра. И вот вот мы сделали 4 совместных номера. Это уже были такие сценические действия. Мы играли музыку, а танцоры танцевали номера.
1: То есть уже готовые у вас?
3: Уже готовые,
1: да. А тут вас опередили. У вас еще только эскизы, а здесь уже готовый музыкальный рисунок спектакля,
2: да? У нас немножко разные стадии идущих процессов. Что-то параллельно, что-то опережая. Это нормально.
3: Вообще это очень здорово, когда ребята разных направлений культурных, они друг на друга смотрят и участвуют в одной общей задаче. Вот, то есть они не просто показывают свои навыки, они приспосабливаются и показывают свои новые навыки. Вот у меня была задача не просто разучить с ребятами то, что они... Ну, как бы зафиксировать их навыки. Вот они умеют...
1: Ну, определенный набор компетенций есть какие-то,
3: и да? Вот мы просто их используем, компетенции, и, ну, они исполняют их хорошо, мы их валим. Нет. Здесь я для себя, ну, наверное, каждый наставник делал более глобальную задачу, чтобы эти ребята, они остались в профессии. Вот профориентация — важное слово, потому что мы знаем, что не все остаются в профессии, да, вот в культуре.
1: Ну, или, скажем так, не в этой творческой профессии. Это тоже часто бывает, да. То есть кто-то хотел стать актером, а стал режиссером, и наоборот, ну, да.
3: Вот,
1: то есть... дирижером или исполнителем.
3: Да, и поскольку мы уже обладаем опытом, определенным жизненным опытом, прежде всего, с высоты своих прожитых лет, самое ценное для меня это было поделиться. И я вот ребятам на протяжении всей недели говорил: ребята, спрашивайте меня, вот вам еще обо мне информация, просто почитайте информацию и спросите меня. Потому что все равно вы... что-то можете от меня взять сейчас и берите. Ну и вот мы с ним помимо... Репетиционный график был очень насыщенный. Это после завтрака, после обеда. Это...
1: Там еще и кормили?
3: Да. Без этого никак, да.
1: Ну, кроме пищи духовной, да, понятно, что надо, да.
3: Мыслительный процесс, он требовал подпитки. И вечером это еще были... активности, концертные активности ребят себя показывали на концертах. Это был просмотр разных фильмов, в том числе документальных, где ребята потом высказывали свое отношение, свое видение. И мне хотелось бы донести, ну, мне кажется, процесс запущен, какие-то новые компетенции, новые навыки, ну, в том числе по развитию и пониманию, как работает импровизационное мышление. Не просто ты видишь, но ты ее исполняешь нужным штрихом, нужной динамике, нужным стиле, а ты можешь видеть аккорд, цифровку и исполнить уже по своей фантазии. И вот у меня есть в этих партитурах отдельные фрагменты, где я выписал не ноты, а цифровки, заранее объяснил ребятам, что это, и объяснил: вот вы, группа балалайшников, изображаете такой образ, там лес шуршит, все по-разному, вы баянисты, здесь нужна ритмическая основа, ну, как-то вот функционально. Я вижу, что ну, совершенно другой эмоциональный посыл у людей, у детей, у ребят, и они потом мне лично написали: большое спасибо, Дмитрий Юрьевич, вот мы, ну, кто-то написал, я даже мечтал об этом. И вот вы это дали. Ну как дали? Просто затравил. Ну и сказал: ребята, я с вами, мы до сих пор обменимся информацией ВКонтакте, в группе, в переписке. Вот. И моя задача, вот не просто вот проект закончился, пожать всем руку, все большие молодцы.
1: Спасибо, все свободны. Да,
3: а делиться информацией, как мне кажется, бесценной, в том числе и практической, с ними. То есть есть уже приложение для музыкантов, которое во всем мире используется для развития разных навыков. А я сам об этих приложениях узнал 5 лет назад. Я думаю, ну здорово, что 15-летний парень или девушка действительно заинтересуется и обладает тем временем, которое у нас есть, в нужной направленности, они уже имеют доступ к этой информации.
1: Вот надо сказать, что в творческой смене там, кроме хореографии, там был классический народный танец, это была музыка. Вот сейчас как раз Дмитрий Юрьевич рассказал. Музыка была представлена как, собственно, вокалом, так и исполнительским мастерством, да? Актерское мастерство, и дизайн, за который у нас Мария отвечает, и креативные технологии. Вот под... руководством наставников молодые творцы начали работать над многожанровыми спектаклями. По итогам смены была создана концепция многожанрового спектакля «Самара купеческая». Вот можно кто-нибудь из вас поподробнее объяснит мне за жизнь, что такое многожанровый и в чем его концепция?
2: Ну, это самое интересное, то, что там происходило. Это помимо того, что каждый занимался по своим направлениям, но это как раз объединить те виды, про которые мы сейчас, творчество, про которые мы сейчас поговорили, и создать некий итоговый продукт, если так его можно назвать, да, спектакль, который в виде театрального действия будет объединять эти направления. И самое интересное, что в рамках этой смены мы еще очень хорошо в рамках программы погружались в историю нашего города, нашего края, Самары Купеческой. К нам также приезжали прекрасные краеведы с лекциями, с презентациями. Мы смотрели документальные фильмы вместе с ребятами. И в живом
1: деле... Такое в среду погружение.
2: Да, это
1: такое,
2: плотное
1: да.
2: погружение в среду с возможностью узнать новое, расширить рамки своего знания, обсудить здесь же, неким образом отзеркалить с молодежью, как видят они, потому что за ними будущее, это, они и есть наше будущее, и услышать то, как они это воспринимают, для того, чтобы итоговый спектакль был молодежным, понятным языком, сказан для того, чтобы еще больше молодежи об этом узнало. И тут наша роль как наставников как раз поделиться с ними нашими знаниями и опытом, и в чем-то, как правильно вот говорят коллеги, да, немножко проще им вход в специальность, в профессию дать. То, что нам давалось дольше, да, и мы это узнавали, поделиться с ними, чтобы быстрее их вовлечь, но при этом, чтобы они тоже относились к истории и к истокам с глубиной познания, расширить это, и чтобы этот итоговый спектакль затем уже транслировать для большего количества молодежи на понятном им языке, но в то же время с высоким уровнем культуры, искусства, звучания, картинки красоты, красоты линий, чтобы это было действительно такой общим большим проектом, и ребята очень этим заразились.

0: еще Мейерхольд с Таировым начинали и пропагандировали. У нас вот в наши дни есть современный Мейерхольд с Таировым. Вот кто будет ставить этот спектакль?
1: Ну, ставить. Есть режиссер этого проекта. Это Юрий Михайлович Паршин. Он должен объединить.
0: Это сложная история.
1: По своим компетенциям всех нас, все стихии, искусства.
0: Да.
1: Тут еще важно сказать, вот вы спросили про многожанровость. Про этот проект, он полистилистичен в своей сути. И этот проект, лично для меня в музыке, это компромисс. С одной стороны, мы должны показать в музыке ту эпоху, отразить ее все-таки жанрово. А с другой стороны, мы понимаем то, что нужно понимать, кто целевая аудитория. И мы видим в целевой аудитории это подрастающее поколение. Подрастающее поколение, со всеми вытекающими последствиями, мы понимаем то, что это не только классическая академическая музыка народная, но это современные, прежде всего, гармония, ритмика, да, вот. Поэтому мы здесь, как мне кажется, уже на примере вот этой совместной работы недельной пришли к какому-то некому компромиссу, что у нас есть современная такое, знаете, фьюжн-музыка.
0: Но... вот она сейчас, по ощущениям, по личностным, конечно, вашим, она сейчас ложится?
1: Она не то, что ложится, она...
0: Я про молодое поколение.
1: Вот в том-то и дело, что, смотрите, получается, это должно быть интересно, первое, это какой-то образовательный элемент. Мы, как старшее поколение, мы что-то несем, доносим дух эпохи, а с другой стороны, мы должны понимать, что вот этим ребятам, этому фолк-оркестру, студентам Самарского музыкального училища Толетинского, им должно, прежде всего, быть самим интересно. Самим интересно.
0: Да, ну, конечно, иначе ничего не передашь.
1: То, что я понимаю, какой репертуар они проходят сейчас. И у меня была цель прям вот победить какой-то своей концепцией, все-таки донести до режиссера, до всех наставников, что эта музыка, она может подойти. И мне было приятно это ощущать, что уж не было барьера. Вот я сказал, вот эта вот музыка, например, «Новая скоморохи», она такая роковая, такая... Там электрогитара есть в проекте. То есть у нас такой, есть ударная установка. То есть
0: это прям реально
1: фьюжн. У нас такой, фолк-рок, фьюжн будет бенд, даже оркестр, Волга-фолк-оркестр. Это получается Волга-фолк-бенд, 7 человек, еще 11 человек ребят. Получается 18 человек, такая банда.
0: И это не предел.
1: Волга-фолк-оркестр, он живет уже на протяжении 5 лет. Это такой сессионный проектный состав. И это вот самый большой пока его вариант. Да, 18 человек.
0: Но они все же не статисты, грубо говоря, не бэк-вокал, они прям действующие музыкальные исполнители.
1: У них у всех сольные партии. Все, что играет ведущие солисты Волга-фолк-бенда, это у них все перед глазами. Мы просто помогаем. Понятно, да, о чем я? Что есть традиционная музыка, а есть музыка современная, и через концепцию, через сценарий мы ее вкрапляем, и все действие будет оправдывать, а почему эта музыка звучит. И еще важный вопрос, вот это отрыва от корней, то, что все-таки мы привыкли слышать в радио 3 аккорда. Вот это вот, как подразделение шансон музыки, да, 3 аккорда, эстрада, 5 аккордов. Но у нас музыка сама по себе русская народная, как и музыка других народов мира, она в своей основе не функциональная, не классическая, как классическая гармония, а она ладовая. То есть музыка, прежде всего, она создавалась на каком-то этническом инструменте, на этой дудке. И на ней ты аккорды не играл. На ней была мелодия, был какой-то лад. Сколько дырочек ты сделал, там 5 дырочек, 6 дырочек, 7, такой у тебя лад и будет. И вот у нас вот часть музыки, она именно ладовая. Когда на протяжении 3 минут композиторам задумано, что вот есть лад, и не меняется ничего, кроме ритма и нот этого лада. И это уже новое, по крайней мере, для восприятия многих взрослых людей, потому что в Самаре, такая музыка не распространенная. Это мы можем сейчас сказать, что это какой-то джаз идет, где у нас есть там понятия разные, сложные. Но это фолк, это чистой воды фолк. Просто мы через вот этот репертуар, который, это в том числе и репертуар Москва-Арт-Рио, музыка

0: Михаила Альперина, Сергея Старостина, мы возвращаемся к корням. Вот, кстати, на днях были гастроли Сергея Старостина в Самаре, чью музыку тоже мы будем использовать. И мы с ним тоже на эту тему много общались, как важно для молодых людей доносить правильные формы музыки, чтобы они открывали заново. И самое главное, эта музыка, она не нуждается в оправдании. Когда эта музыка звучит, то тебе сразу нравится, и ты не понимаешь головы почему. А потому что у тебя срабатывает эта генетическая память. Вот еще.
1: На восприятие именно этой музыки.
0: На восприятие, да. Поэтому мы вас обязательно приглашаем 13 июня, как и всех горожан, гостей Самары. 13 июня.
1: Я запишу, да, 13 июня.
0: На премьеру постановки в театре оперы и балета.
1: Если говорить про создание вот таких многомерных представлений, ну, театр, где театр не придерживается вот таких традиционных драматургий, сценических новаций, я так понимаю, что тут как раз речь идет не о традиционном театре, тут смешение и драматического, и оперного искусства, и хореография, и вокал. Ну вот тут еще вопрос, вот если вопрос с режиссером всего этого действия мы прояснили, где взять такого мультиинструменталиста в виде актера? Он же, вот этот актер, он должен быть и драматическим, и оперным, и еще и танцевать. И жнец, и жнец, и на дуде игрец. А вот такие люди, они присутствуют, они реально, они, вот, хочется сказать, вместе с нами сейчас, да?
2: Это разные сущности. Мы разделили. И разные из этих функций будут разные.
1: Как нет, раз. Кроме смеха. Мы сейчас говорим вот про ребят, про молодых, которые должны вот совместить. Вот, да. Они в реальности существуют, они есть, да?
0: Мы были свидетелями, как вот ребята, mm-hmm. которые из хора, они еще аккордеон в руках у него, у парня, у Захара. Mm-hmm. И он еще и участвует в постановке вместе с хореографами в Новоскомарух. Вместе с ними участвует. Все у него заучено уже, какие-то его партии.
2: Выходы, проходки. И они же и поют.
0: А да, он еще поет же... еще. Ну, то есть все это у нас, да, используется. То есть потенциал ребят раскрывается на 200%.
1: Да, если не больше. Да, тогда что ж, вдогонку... Про цифровые технологии тогда поговорим. Вот они, ну, цифровые технологии, помогают вот усиливать вот этот визуал, да, собственно, и эмоциональный эффект тоже. И в том числе переосмыслить вот всю эту традиционную классику для нового зрителя, для молодого нового зрителя. И превратить вот этот спектакль в интерактивный опыт. Вот, может, мы поговорим сейчас немного о каких-то новых тенденциях вот, в сценическом искусстве, переплетении, вот. Может быть, это для вас не первый опыт, как профессионал в выражении, ну, в театральных постановках, кроме вот проекта, о котором мы говорим?
0: Ну, могу поделиться своими опытами. Вот. Ну, сразу на память у меня возникли два проекта, которые реализованы силами, моими силами, Волгофолк оркестра, это Русь изначальная, где помимо Волгофолк оркестра еще принимал участие хореографический коллектив «Скрим» Эльвиры Первовой. Mm-hmm. Вот. Это была музыка. А, ну, в чем уникальность вот этих двух проектов, про которые расскажу, какой у меня опыт? Там изначально все создавалось с нуля. И музыка, и костюм, сценография, все с нуля, и видеоряд. Прям под проект. Это были полуторагодовые проекты.
1: Когда... Длительные.
0: Да, и вот это «Русь изначальная». Вот. И второй проект, он «Русь изначальная» 21-й год, и второй проект 23-й год, это «Волжский акцент», где тоже все с нуля. Мы даже создавали, в чем суть того проекта и как это пригождается сейчас, и даже будет использоваться некоторые номера с этого проекта, ну, музыка. Мы взяли 8 регионов Поволжья, и начали копать, где вот это вот алмазы фольклорной музыки, mm-hmm. мелодии, песни, самые-самые, не просто там десятки, а был прям вот Андрей Давыдов, фольклорист, он везде звонил, в архивы, все, и ему говорили, вот, и у нас от Костромы до Астрахани были гастроли, и от Костромы до Астрахани 8 регионов мы нашли эти мелодии, согласовали, потому что еще надо было выбрать. дали композитору, он их обработал.
1: То есть аранжировка в любом случае там была, конечно, да?
0: А, обязательно. И более того, мы знали, на каких инструментах это бытует, и эти инструменты были специально сделаны для проекта. И у меня до сих пор в кабинете марийские гусли, чувашская волынка, татарская, там, курай, гармошка, вот эти вот, нерехский рожок.
1: Слушайте, ну это вообще отдельная история, мастеровки давным-давно нет.
0: Вот, да, вот по крупицам набрали, в каждом регионе есть вот эти старожилы, энтузиасты в своей основе, с ними поддерживаю отношения, потому что уникальные люди. Ну, вот эти проекты тоже, они... Естественно, все, что у нас, это отображается и в будущих, ну, в том числе в этом проекте.
1: Уникальные люди наверняка присутствуют и в профессиональном творчестве Марии. А вот у вас же тоже, если у нас отсыл к истории, то вы наверняка точно так же искали материалы, искали людей, которые будут эти материалы использовать, искали эскизы. Перелопачено, наверное, было там...
2: Самое интересное, это, конечно, та изначально тема, которая была выбрана, да, и для лаборатории, и для спектакля. Это Самара купеческая. То есть тут уже нескончаемое количество вдохновения, в том числе и для сценического оформления, и для костюмов. Потому что, с одной стороны, мы можем вдохновляться историческим костюмом, с другой стороны, мы можем вдохновляться, например, тем архитектурным наследием, которое оставили нам купцы. Мы можем вдохновляться их коллекциями, которые они собирали при жизни и которые сейчас, например, являются основой нашей экспозиции в нашем художественном музее.
1: Сейчас, кстати, перебью. Сейчас проходит выставка театрального костюма в Самаре у нас, в парке «Россия». Так что...
2: Моя история.
1: Моя история, да. Так что всем добро пожаловать. Да. Там история театрального костюма.
2: Там театр «Самарт», в том числе для которого много лет в нашей мастерской, нашими мастерицами создавались все ведущие спектакли. И, например, вот «Мамаша Кураж» спектакль, чье 25-летие мы в этом году отмечаем, это мой вообще первый профессиональный опыт, когда я еще, будучи 11-классницей, изготавливала вручную элементы, вязанные крючком из нарванных полосочек ткани, например, для костюма Розы Хайрулиной, которая исполнительница как раз роли «Мамаши Кураж», а плечи, которые на ее костюмах, митинги такие, перчатки без пальцев. И с театром «Самарт» связано очень большое количество наших работ и меня как художника-автора, и как части творческого коллектива той мастерской, чьими руками эти спектакли изготавливались. Поэтому это действительно прекрасная возможность. В Самаре не так часто бывают такие выставки костюмные, театральные. И у меня в этом плане есть еще такое направление деятельности, как мода и продюсирование больших проектов в сфере моды. Это мое такое альтер-эго, которое на самом деле очень помогает в возможности смотреть на костюм с разных сторон. И знание истории, да, о том, о чем мы говорим.
1: Ну и просто здесь путь развития, да?
2: И современности, да. Современных трендов, современных технологий, и печати на ткани, и различных новых материалов, и 3D-печати. И поэтому это то, что тоже интересно и молодежи, и понятно, но мы еще и говорим про сохранение традиций. То есть это этот формат проекта позволяет нам очень разнообразно с разных сторон посмотреть и вдохновиться историей, копнуть и расширить рамки в этом направлении, но о том, о чем мы говорим, да, осовременить, чтобы это была не реконструкция, не то, что уже ушло, чтобы это был продукт 21 века.
1: Нет, ну ничего, современный, плохого, да. Ничего плохого в реконструкции, собственно, нет.
2: Безусловно, нет. Да. Я очень уважительно отношусь к реконструкции. У нас тоже большой опыт работы, например, с нашими черными гусарами, да, когда мы делали, в том числе с моей мамой Ольгой Казак, реконструкцию исторических доломанов на уровне музейного, это до сих пор стоит в музее черного гусара. Я к этому очень уважительно отношусь. Просто каждый проект подразумевает ту или иную степень исторического материала, ну, и некой, да, творческой стилизации, творческого переосмысления. И вот здесь это очень важно и интересно, потому что мы можем свой опыт отзеркалить и проработать с ребятами молодыми, увидеть их глазами. Это тоже прекрасная возможность иначе посмотреть на какие-то для нас в нашем в творческом пути, может быть, какие-то понятные истории, да, посмотреть на них новыми глазами. Это очень взаимная история. Мы что-то даем, да, ребятам, да, из нашего опыта, но и они тоже привносят свое. Это очень полезно, это двигает нас вперед.
1: Если говорить вот про тех людей, молодых людей, которые заинтересованы в творческом, профессиональном плане развиваться вот в своей профессии, то, ну вот, Дмитрий Юрьевич, понятно, вот он взял людей, молодых людей, их научивает определенным навыкам, они приобретают какие-то компетенции, развиваются, растут, а выходят и становятся личностями в творческом плане, да, профессионалами. Что же касается дизайна, вот эта сфера для меня лично немного менее понятна, чем музыка. Вот там как все...
0: Можно я немножко...
1: Весь этот процесс происходит.
0: Вставлю. Да. Вот это слово последнее. И ребята становятся... Все правильно объяснили, да. Что ребята становятся профессионалами. Вот у меня как раз задача не сделать их профессионалами, их сделать профессионалами. Ну, как вот, да? Пульт — это станок, вот профессионал играет. Сделать их творцами. Потому что каждый творческий человек, он хочет что-то творить.
1: Принимается, да. Да. Вот. Не остану, Мария. Да. Вы, можно кратко, да.
2: Ну, я много могу об этом говорить и долго.
1: У нас минута осталась.
2: Да, это любимая тема. На самом деле, еще этот опыт прекрасен тем, что до этого у меня был большой опыт работы с высшими учебными заведениями, которых у нас в регионе три, которые готовят по нашим специальностям. Это архитектурно-строительный университет кафедры дизайна, где много лет готовят дизайнеров костюма. Оттуда в том числе выходят и театральные, потенциальные театральные художники. Это Поволжский государственный университет сервиса в Тольятти, искусство костюма и текстиля специальность, институт культуры. А здесь была возможность поработать еще с ребятами среднего звена, училищ. И это был тоже интересный опыт, потому что на самом деле моя в том числе цель, чтобы ребята как можно больше могли реализоваться в регионе, и им не приходилось уезжать за пределы региона. Потому что, к сожалению, исторически так сложилось, что в моде, в индустрии моды, большинству ребят для того, чтобы состояться профессионально, приходилось покидать регион. Но мы гордимся тем, что наши выпускники работают в крупнейших российских модных брендах, не будем называть их названия, но это те бренды, которые заменили ушедшие бренды. И там очень много наших ребят-выпускников. Но, как правило, это офисы в Москве, в Китае, в Турции, но это наша школа. А вот я надеюсь, что такой опыт проектов, как этого проекта, позволит ребятам сразу видеть вектор развития и трудоустройства внутри региона, что они будут понимать, с кем они будут работать, над какими проектами. Они уже будут формировать на стадии обучения свое профессиональное окружение, зная друг друга уже глаза в глаза, зная руководителей направлений. И это позволит сохранять этот потенциал, этот ресурс человеческий, ценнейший, творческий, внутри нашего региона будет способствовать нашему росту, благополучию.
1: Ваши слова, да Богу в душу. Это была программа «Вечерний разговор» на радио 450. У нас сегодня в гостях была Мария Александровна Казак, дизайнер-модельер, театральный художник, и Дмитрий Юрьевич Буцков, художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Волга фон Бенд». Спасибо.
3: «Вечерний разговор».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: За что я люблю Самару, Самарскую область? Ну, вопрос, конечно, интересный, простой и сложный одновременно.
0: Дмитрий Белтов, ведущий радио 450.
2: А люблю по факту, просто по факту своего рождения, потому что здесь родился, вырос, родились здесь и выросли мои родители, друзья. Она есть, и за это я ее люблю.
0: 175 причин.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком плюс. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить семью Ульяновых, которая именно 4 мая 1889 года прибыла на пароходе из Казани в Самару. Вместе с матерью Марией Александровной приехали ее взрослые дети Ольга, Мария и Владимир, которого позже весь мир будет знать под именем Ленин. В Самаре в то время действовало более 10 нелегальных кружков, в которых преимущественно пропагандировались народнические взгляды. Познакомившись с их участниками, молодой Ленин нашел единомышленников по близкой ему марксистской идеологии и основал в городе первый марксистский кружок. В Самаре он перевел на русский язык манифест коммунистической партии. Годы жизни в Самаре Ленин считал началом своей революционной деятельности, а также именно здесь он написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Также в этот день. В 1855 году жители Самары наблюдали частичное солнечное затмение, продолжавшееся около часа. В 1913 году в Самаре прошли концерты и народные гуляния. Сбор средств был адресован на борьбу с туберкулезом. А в 1939 году была открыта авиалиния Куйбышев-Москва. Родились в этот день американский актер театра и кино Ричард Дженкинс, британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель Одри Хепберн и российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Есть повод.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

Спонсор программы ООО «Победа Агрохим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Агрохим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Агрохим».

0: Самарской области 7 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Макс анонсировал главные спортивные события мая. В программе «Фиджитал фестиваль среди ветеранов СВО», региональный этап проекта «Молот», соревнования крыльев Советов и Акрона в 30-м туре премьер-лиги, а также всероссийский легкоатлетический полумарафон. В Национальном центре «Россия» стартовал прием заявок на третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля. Главное событие – единовременная регистрация брака в День семьи, любви и верности. Молодожены должны использовать в образе элемента национальных костюмов. Заявки принимаются до 22 мая. В первый год на фестивале создано 221 семья, во второй – 206. Теперь событие стало ежегодным. В Самаре до 10 мая продолжается всероссийская акция «В гости к ветерану». Волонтеры, школьники и общественники навещают ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Символ акции – корзина с традиционными угощениями разных народов России – чак-чаком, медом, куртом, вареньем и другими продуктами. Организаторы подчеркивают, именно единство народов позволило одержать победу в мае 1945 года. В Самаре ищут подрядчика, который с 1 июня по 30 ноября будет отвечать за содержание дорог в 7 районах, включая Ленинский, Октябрьский и Красногринский. В его задачи войдут уход за улично-дорожной сетью, благоустройство, инженерная инфраструктура и светофоры. Начальная цена контракта более 901 миллиона рублей. Заявки принимаются до 18 мая. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Для тех, кто живет творчеством, этим летом в Крыму открываются летние школы Академии Меганом. Каждые 7 дней с июня по сентябрь вас ждут мастер-классы от экспертов, возможность создать собственные проекты и насыщенная культурная программа. Проживание и питание бесплатно. Регистрация на сайте tavrida.art. 18+.
3: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овнам следует быть максимально осторожными. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением. Телец, вы довольно многое отдали в свое время. Сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным. Близнецы, не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы не значительной не казалась проблема. Раки, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное. Для львов велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Девы могут позволить себе быть несколько старомодными. Это добавит вам неповторимого обаяния и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми. Весы, сколь бы не блистательны были ваши действия, на каждой из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен. Скорпионам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно. От вас ведь требуется лишь видимость. Стрельцы, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется. Козерог, вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика. Водолей, ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей. У рыб сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача — не опускать рук. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: «Вопрос спросонья». Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро! На календаре понедельник, 3 мая, в студии Антон Белов. Друзья, помимо прочего, сегодня отмечается День собачьего счастья. И в связи с этим корреспонденты медиа-агентства «Самара-450» обратились сегодня к жителям области с вопросом. Каким образом ваш четвероногий питомец выражает свое счастье?
0: Вопрос спросонья.
2: Она улыбается, радуется, веселится.
3: Наверное, что она крутится вокруг себя и прыгает, лает.
4: Ой, она хвостиком виляет и улыбается.
5: У вас есть домашний питомец?
4: Конечно, кошка.
5: Кошки проявляют свое счастье.
4: Ой, ну она мурчит там, не знаю, царапается.
6: Наверное, покурю, что она сытая, вот она и счастлива, хозяин хороший, улыбает. Вот сейчас я приду, она будет ко мне скакать, поесть принесла я ей. Вот у нее радость будет.
3: Когда она писается от радости, когда прыгает на людей от радости, да. Не боится, не шугается, не прячется.
7: Бегает, веселится, улыбается. Угу. Собаки, когда улыбаются, это же видно.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казаньсельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
8: Вакансии Самары требуются. Водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83, помощник воспитателя, телефон 336-43-90, раздатчица, телефон 8-927-268-32-39, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62, составитель поездов, телефон 205-74-19, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуется водители грузовых автомобилей. Телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники. Вахта. Телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76. Для лиц старше 12 лет.
9: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» — клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губернии ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин skyscraper укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это свечка. В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили десятиэтажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезняковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом. Реклама. Альянс Текстиля. Широкий ассортимент тканей для постельных принадлежностей. Вязи, перкали, сатины, технических тканей и тканей для спецодежды и униформы. Цены от производителя. Наши адреса. Оптовый склад, улица Майская, 14. Розничный магазин, улица Ташкентская, 196А. Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Ситуация на дорогах.
1: Доброе утро, друзья, с вами Антон Белов. О дорожной обстановке доложу незамедлительно. О 6 баллах из 10 возможных, когда на минуте сообщает нам сервис Яндекс.Карты, движение затруднено, утренние пробки не за горами. Уже постоять придется на Московском шоссе от Жигулевской улицы до Авроры, время проезда составит 22 минуты. На Советской Армии стоим от Новосадовой до проспекта Карла Маркса, 21 минуту придется потерять там. На Нововокзальной затруднено движение от Нагорной до Старозагора, время проезда составит 20 минут. На Старозагоре стоим от 22-го партсъезда до Советской Армии, время проезда 8 минут. На Зубчининовском шоссе постоять придется от улицы Магистральной до улицы Воеводина, также 8 минут потерять придется там. Что же касается Тольятти, к данной минуте там затруднено движение на обводном шоссе от улицы Строителей до Новозаводской улицы, время проезда составит 25 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 8 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Макс рассказал о главных культурных событиях мая. Среди них концерты ко Дню Победы, выступления Объединенного оркестра Мариинского и Большого театров, фестиваль Дениса Мацуева, а также Ночь музеев и книжный фестиваль «Время читать». На сайте Национального центра «Россия» идет прием заявок на участие в третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Одним из его главных событий станет торжественная церемония единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Молодожены из всех уголков страны получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день фестиваля для пар, а также их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой будут проходить лекции, мастер-классы, гастрономические шоу и экскурсии по выставкам Национального центра «Россия». Самарские бодибилдеры успешно выступили на Кубке России в Москве. Николай Иванцов взял бронзу в классическом бодибилдинге среди мастеров старше 40 лет. Матвей Логинов получил серебро в классической категории среди спортсменов выше 170 сантиметров. Дарья Шаповалова завоевала сразу три медали – золото в артистическом фитнесе, серебро в эстетическом фитнесе и бронзу в парных соревнованиях. Алена Морозова и Дарья Овчинникова в дебютных стартах взяли серебро и бронзу в эстетическом фитнесе. Денис Королев занял третье место в категории свыше 100 килограммов. Ретро-поезд «Паровоз Победы» с военной техникой направился в Самарскую область. Остановки 3 мая с 11 утра до часу дня в Сызрани, 4 мая с часу до 16.10 в Тольятти, 5 мая с часу до 16.30 в Самаре. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: «Право знать». Для слушателей старше 12 лет.
1: Слушательница Мария поделилась своей ситуацией. С мужем приняли решение о разводе, договорились без претензий друг к другу и в связи с обстоятельствами хотели бы развестись оперативно. Однако у супругов есть несовершеннолетние дети, и в этом случае суд дает 3-месячный срок на примирение. Можно ли как-то ускорить процесс, интересуется Мария. Отвечает член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, договорный и судебный юрист Наталья Калашникова.
2: Мария, действительно, если есть общие несовершеннолетние дети, для расторжения брака вам необходимо обратиться в суд, а не в ЗАГС. При этом упомянутый вами 3-месячный срок предоставляется судом для примирения только при несогласии одного из супругов на расторжение брака. Чтобы ускорить процесс в суде, необходимо уже в заявлении о расторжении указать на отсутствие возражений второго супруга и на договоренность родителей о месте проживания совместных детей. После принятия судом иска хорошо от второго супруга подать письменное объяснение о своем согласии на расторжение брака. Но в любом случае, пунктом 2 статьи 23 Семейного кодекса прямо закреплено, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления. Рекомендую вам принять взвешенное решение, поскольку часто дата расторжения брака напрямую влияет на последующий порядок раздела совместно нажитого имущества супругов.
0: Право знать.

0: is the answer.
1: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
5: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губернии ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить семью Ульяновых, которая именно 4 мая 1889 года прибыла на пароходе из Казани в Самару. Вместе с матерью Марией Александровной приехали ее взрослые дети Ольга, Мария и Владимир, которого позже весь мир будет знать под именем Ленин. В Самаре в то время действовало более 10 нелегальных кружков, в которых преимущественно пропагандировались народнические взгляды. Познакомившись с их участниками, молодой Ленин нашел единомышленников по близкой ему марксистской идеологии и основал в городе первый марксистский кружок. В Самаре он перевел на русский язык манифест коммунистической партии. Годы жизни в Самаре Ленин считал началом своей революционной деятельности, а также именно здесь он написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Также в этот день. В 1855 году жители Самары наблюдали частичное солнечное затмение, продолжавшееся около часа. В 1913 году в Самаре прошли концерты и народные гуляния. Сбор средств был адресован на борьбу с туберкулезом. А в 1939 году была открыта авиалиния Куйбышев-Москва. Родились в этот день американский актер театра и кино Ричард Дженкинс, британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель Одри Хепберн и российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Есть повод.

0: Реклама.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
2: Агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуется водители грузового автотранспорта категории Е КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем: 8 937 648 68 30.
3: Вакансии Самары требуются. Охранники. Телефон 8 927 262 48. Раздатчица. Телефон 8 927 268 32 39. Охранники. Телефон 8 927 716 40 83. Помощник воспитателя. Телефон 336 43 90. Составитель поездов. Телефон 205 74 19. Уборщица производственных и служебных помещений. Телефон 8 927 09 15-21-96. Уборщица помещений. Телефон 8-960-833-45-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти. Телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей. Телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники. Вахта. Телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76. Для лиц старше 12 лет.
4: Медиа-агентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах.

0: Ситуация на дорогах.
1: Друзья, спешу доложить вам о дорожной обстановке. Утренние пробки на самарских улицах в самом разгаре. О 7 баллах предупреждает нас сервис Яндекс.Карты. Стоим на Советской Армии. От Новосадовой до проспекта Карла Маркса время проезда составит 40 минут. Также серьезно затруднено движение на Московском шоссе на участке от Нововокзальной до Авроры. Там потерять придется 30 минут. На Нововокзальной стоим от Нагорной до Старозагора. 19 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе постоять придется от Авторынка до проспекта Карла Маркса. 18 минут потеряем там. На Новосадовой затруднено движение от улицы Солнечной до Глазной больницы. 14 минут составит время проезда. В центре стоим на Красноармейской от Урицкого до Самарской. Время проезда составит 13 минут. В Тольятти по-прежнему сохраняется затруднение на обводном шоссе от улицы Строителей до Новозаводской. Время проезда составит 25 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев выразил благодарность инженерам, технологам, рабочим, испытателям, всем, кто участвовал в создании ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Успешный запуск состоялся с космодрома Байконур. Глава региона отметил, что в этом огромная заслуга коллектива Самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Специалисты создали новейшую ракету, которая должна вывести российские космические программы на принципиально иной уровень. Самарская область вновь подтвердила статус космической столицы. Аллея памяти появилась в поселке Стройкерамика Волжского района. В честь погибших участников СВО их семьи высадили деревья в новой парковой зоне между улицами Народной и Дружбы. Ее благоустроили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. О важности таких общественных пространств сказал глава городского поселения Смышляевка Алексей Ларин.
2: Такие места, они пользуются спросом, и они необходимы для поселения. Но я всегда говорил, и говорю, и буду говорить, люди должны соприкасаться с историей, с теми событиями, которые у нас происходит. Те деревья, которые сегодня высажены будут, и они также будут напоминать нам о том, ради чего, с какой целью мы боремся и за что мы боремся. Боремся мы за светлое будущее.
1: Скоро на Аллее памяти высадят цветы, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, здесь торжественно откроют обелиск и площадку с флагштоками для почетного караула. Сегодня в Самаре ботанический сад откроется для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. С 10 утра и до 16.00 будет работать зеленая ярмарка, где будут представлены комнатные растения, декоративные многолетники, плодовые и декоративные деревья и кустарники. Также пройдут обзорные экскурсии по саду и квест «Целительная сила растений» с ботаническими подарками для победителей. Для участия в экскурсиях и квесте необходима предварительная регистрация. С полудня и до 14.00 посетителей ждет выставка контактных животных Самарского зоопарка. Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в домашнем матче чемпионата российской премьер-лиги сыграла с коллективом «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
5: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
4: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и «П. Вагизова РР». Организатор акции ГАО «СО Медиа-агентство «Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке. Радио.

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья, здесь Екатерина Богомолова и прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овнам следует быть максимально осторожными, небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением. Телец, вы довольно многое отдали в свое время, сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным. Близнецы, не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной не казалась проблема. Раки, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное. Для львов велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Девы могут позволить себе быть несколько старомодными. Это добавит вам неповторимого обаяния и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми. Весы, сколь бы не блистательны были ваши действия, на каждой из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен. Скорпионам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно. От вас ведь требуется лишь видимость. Стрельцы, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется. Козерог, вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика. Водолей, ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей. У рыб сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача — не опускать рук. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Плюс с просонья. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро! На календаре понедельник, 3 мая, в студии Антон Белов. Друзья, помимо прочего, сегодня отмечается День собачьего счастья. И в связи с этим корреспонденты медиа-агентства «Самара-450» обратились сегодня к жителям области с вопросом. Каким образом ваш четвероногий питомец выражает свое счастье?
0: Вопрос спросонья.
2: Она улыбается, радуется, веселится.
3: Наверное, что она крутится вокруг себя и прыгает, лает.
4: Ой, она хвостиком виляет и улыбается.
5: У вас есть домашний питомец?
4: Конечно. Кошка.
5: Кошки проявляют свое счастье.
4: Ой, ну она мурчит там, не знаю, царапается.
5: Как я, наверное, покурю, что она сытая, вот она и счастлива, хозяин хороший, улыбает. Вот сейчас я приду, она будет ко мне скакать, поесть принесла я ей. Вот мне радость будет.
3: Когда она писается от радости, когда прыгает на людей от радости, да. Не боится, не шугается, не прячется.
6: Бегает, веселится, улыбается. Угу. Собаки, когда улыбаются, это же видно.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш». Ваше продуманное вложение – высокий урожай. Компания «Влако». Улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
7: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
8: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
9: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и тех, кто рядом с вами.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по сообщению синоптиков, в губернии ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».

0: Радио 450. Главное – настрой.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю свою губернию за то, что я здесь родилась, родились мои дети.
0: Валентина Борисова, специалист кадрового центра работы России.
2: Здесь все родное, люди душевные, добрые, очень прекрасная природа, Волга, Жигулевские горы. Даже воздух настолько родной, что уезжать отсюда никогда не хочется.
0: 175 причин любви.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник Маш Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергеевке.

0: Ситуация на дорогах.
1: За минувший час интенсивность движения несколько снизилась, и теперь о 5 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. По-прежнему постоять придется на Советской армии от Новосадовой до проспекта Кирова. Время проезда составит 40 минут. На Московском шоссе затруднено движение от Жигулевской до Авроры, 20 минут потерять придется там. На Нововокзальной стоим от Нагорной до Старозагоры, время проезда составит 17 минут. На Ракитовском шоссе затруднено движение от Авторынка до проспекта Карла Маркса, время проезда составит 16 минут. На Новосадовой стоим от Солнечной до Глазной больницы 14 минут составит время проезда. В центре затруднено движение на северо-восточной магистрали от Лесной улицы до Новосадовой. Потерять придется 12 минут. Что же касается Тольятти, там затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 14 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 10 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Самарская область сегодня отразила атаку вражеских беспилотников. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». По предварительным данным, все цели были поражены. Угрозу подлета беспилотных летательных аппаратов объявили в полночь. Опасность миновала в 7 утра. Вячеслав Федорищев напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников опасно. В случае обнаружения следует позвонить по номеру 112. Также губернатор поблагодарил каждого, кто обеспечивает безопасность жителей региона. В Национальном парке Бузулукский Бор начали работать современные системы видеонаблюдения. Электронные комплексы установили на специальных вышках благодаря гранту президентского фонда природы. Проект реализуется в рамках федеральной программы сохранения лесов нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые камеры помогают следить за пожарной обстановкой, фиксировать нарушения на особо охраняемой территории, а также наблюдать за миграцией животных и птиц. Особое внимание уделяется борьбе с незаконным проездом по территории на квадроциклах, автомобилях и другой технике. Нарушителей выявляют госинспекторы нацпарка, которые составляют административные протоколы. В Самарском кинотеатре «Художественный» открылась выставка «Герои нашего времени», приуроченная к 81-й годовщине Победы. В экспозиции представлены портреты военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Работы создали преподаватели и студенты Самарского художественного училища имени Петрова-Водкина. Первыми посетителями выставки стали около 200 студентов самарских колледжей и вузов. На церемонии открытия выступил советник Министерства культуры, участник боевых действий и автор рассказов о спецоперации Сергей Алексеев. Он отметил, что подвиг современных военнослужащих продолжает дело поколения победителей 1945 года. Выставка будет работать до 26 мая. Вход для посетителей свободный. В Самаре 12-летний подросток травмирован электричкой. По предварительным данным, это произошло в светлое время суток на станции Стахановская. Подростка доставили в больницу с различными повреждениями. Сегодня и завтра в Самаре вырастет активность пыльцы березы. По данным синоптиков, ожидается высокий уровень риска для аллергиков – 4 балла. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

Облака печальные вздохнут, и прольются слезы поколений. Без вести пропавших вечно ждут, отмечая каждый день рождения, накрывая вечером на стол.

0: слезы поколений, он еще живой, шел без поражений, просто рядовой. Слезы поколений, навсегда герой.
1: Радио 450.

Как это глупо, кому я вру, ты для чего пишу? Ты не заметишь, для тебя это просто белый шум. Так глубоко я не дышу, почти касаясь дна, а в голове она одна.

Как это глупо, кому я вру, тут знал же, что сорвусь. И наберу те цифры, что я помню наизусть. Да, обещал, не буду звонить и по ночам писать. Просто хотел тебе сказать.

0: старше 12 лет.
1: Еда – это феномен культуры и способ познавания мира. А гастрономия – это и наука, изучающая связь между культурой и пищей, и искусство, как музыка, живопись, театр и литература. Вкусных всем ощущений и эмоций от процесса приобщения к прекрасному. Утонченная проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями. В реальности же все обстояло с точностью до наоборот. Писатель говорил: «Я неприхотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток». Владимир Набоков не был гурманом и относился к еде утилитарно. В письмах жене Вере он часто отчитывался о съеденном, при этом писал с юмором. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок, а в обедах, среди прочего, регулярно упоминаются биточки. Обедал битки с фаршированными томатами. Судя по всему, это были цвибельклопсы. Вкусные, но дешевые биточки немецких бюргеров, где лука, жира и сухарей больше, чем самого мяса. Набоковские метафоры питания и еды даже стали предметом гастрофилологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца, способом, который он сам называет «а-ля Набокок». Необходимо вскипятить воду в кастрюльке. Пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит. Извлечь из холодильника два яйца на одну персону. Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди. Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим. Постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в кипящую воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца, склонные перекатываться по дну, не стучали по злополучным сторонам кастрюльки. В случае, если яйцо таки треснет в воде, которое сейчас уже пузырится как сумасшедшее, и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо. И впредь будьте осторожнее. Через 200 секунд, ну или скажем 240, с учетом прерываний, начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц, тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке «Привет». Приготовьте немного соли и белого хлеба с маслом. Приятного аппетита! В Европе Набоков снимал жилье со столом и ел то, что готовили для постояльцев. Поэтому выбор блюд принадлежал не ему. Однообразие меню было вынужденным. Однако есть упоминание о кулинарном пристрастии писателя. В рассказе «Звонок» упоминается розовый пирог, который, вероятно, представлял собой творожный пирог с вишнями, любимый самим Набоковым и популярный в Германии в начале 20 века. У писателя-гения Владимир Набоков выдвигался на Нобелевскую премию по литературе 11 раз, были свои традиции. Чашка крепкого черного кофе без сахара, стакан воды и 100-150 мл сухого красного вина. Потом на прогулку, после которой уже можно подкрепиться основательно. Человека делают счастливыми три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В принципе, можно добавить к мнению Набокова и свое. Это четыре вещи, плюс вкусная еда.
0: На вкус и цвет. Реклама. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
2: Агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем: 8 937 648 68 30.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня днем, по сообщению синоптиков, в губернии ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистне, Виотрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить семью Ульяновых, которая именно 4 мая 1889 года прибыла на пароходе из Казани в Самару. Вместе с матерью Марией Александровной приехали ее взрослые дети Ольга, Мария и Владимир, которого позже весь мир будет знать под именем Ленин. В Самаре в то время действовало более 10 нелегальных кружков, в которых преимущественно пропагандировались народнические взгляды. Познакомившись с их участниками, молодой Ленин нашел единомышленников по близкой ему марксистской идеологии и основал в городе первый марксистский кружок. В Самаре он перевел на русский язык манифест коммунистической партии. Годы жизни в Самаре Ленин считал началом своей революционной деятельности, а также именно здесь он написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Также в этот день. В 1855 году жители Самары наблюдали частичное солнечное затмение, продолжавшееся около часа. В 1913 году в Самаре прошли концерты и народные гуляния. Сбор средств был адресован на борьбу с туберкулезом. А в 1939 году была открыта авиалиния Куйбышев-Москва. Родились в этот день американский актер театра и кино Ричард Дженкинс, британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель Одри Хепберн и российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Есть повод.

0: Ситуация на дорогах.
1: Где на минуте 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты, местами можно встретить затруднения. В частности, постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старозагоры время проезда составит 18 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 16 минут придется потерять там. На Авроре затруднено движение от Южного моста до Промышленности. Время проезда составит 5 минут. В центре стоим на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. 6 минут время проезда. Что же касается Тольятти, где на минуте по-прежнему затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 11 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев в своем канале в мессенджере Макс анонсировал главные спортивные события мая. В программе «Фиджитал фестиваль среди ветеранов СВО», региональный этап проекта «Молот», всероссийский легкоатлетический полумарафон. Также состоится футбольный матч между командами региона «Крылья Советов» и «Акрон» в рамках 30-го тура чемпионата российской премьер-лиги. В праздничные дни из Самары в зону специальной военной операции и приграничную Белгородскую область выехал гуманитарный конвой. Груз для защитников Родины и мирных граждан, пострадавших от атак врага, собирали неравнодушные жители региона, студенты, рабочие коллективы, волонтеры, представители власти. Отправили самое необходимое – генераторы, тепловизионные приборы, беспилотные летательные аппараты, радиостанции, маскировочные сети, окопные свечи, продовольственные товары, одежду, медицинские препараты и средства личной гигиены. В микрорайоне Граны города Новокуйбышевска начал работу фельдшерско-акушерский пункт. Он прошел лицензирование и оснащен по современному стандарту. В распоряжении фельдшера Никиты Бальзанникова есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, спирометр и другое оборудование. Он проводит осмотры, делает прививки, оказывает экстренную медицинскую помощь. К микрорайону прикреплено около 600 человек. Летом количество обращений может значительно вырасти за счет отдыхающих. В будущем здесь планируют организовать выездные приемы узких специалистов. Всего в нынешнем году в Самарской области откроют 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлинических отделения, офис врача общей практики и врачебную амбулаторию. Средства на это выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В областном управлении МЧС рассказали о паводковой обстановке в регионе. Все еще остаются подтопленными 27 участков в двух садовых некоммерческих товариществах в Тольятти. Кроме того, вода пока не уходит с отрезка трассы, которая ведет к городскому пляжу в поселке Гранное в Новокуйбышевске. За сутки новых подтоплений не произошло. В ведомстве продолжают следить за обстановкой. Представители Самарской области стали призерами легкоатлетических соревнований в Казани. В марафоне Дмитрий Крыслов взял бронзу, а на полумарафонской дистанции серебро получила Любовь Добровольская. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья, здесь Екатерина Богомолова, и прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овнам следует быть максимально осторожными, небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением. Телец, вы довольно многое отдали в свое время, сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным. Близнецы, не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной не казалась проблема. Раки, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Сегодня вы сможете выдумать что-то весьма любопытное. Для львов велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать. Девы могут позволить себе быть несколько старомодными. Это добавит вам неповторимого обаяния и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми. Весы, сколь бы не блистательны были ваши действия, на каждой из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен. Скорпионам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно. От вас ведь требуется лишь видимость. Стрельцы, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется. Козерог, вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика. Водолей, ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей. У рыб сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача — не опускать рук. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту, помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губернии ожидается преимущественно малооблачная погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 15 до 17 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 16, плюс 18. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске также от 16 до 18 тепла. В Тольятти плюс 14, плюс 16, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком «плюс».

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин skyscraper укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это свечка. В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили 10-этажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезниковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом.
3: Реклама.
0: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
4: Всем творцам в возрасте от 18 до 35 лет – внимание! С июня по сентябрь каждую неделю молодые таланты и эксперты из крупных российских компаний будут собираться в Крыму на летних школах Академии Меганом. Помимо лекций и мастер-классов, на берегу Черного моря вас ждет культурная программа. Спорт, пляж, выездные мероприятия, шоу и, главное, проживание, питание и программа абсолютно бесплатны. Создайте собственный проект, найдите единомышленников и не упустите это лето. Регистрируйтесь на сайте tavrida.art. 18+.
5: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
6: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и
3: в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и «П. Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Ситуация на дорогах.
1: И по-прежнему о 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старой Загоры время проезда составит 15 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 13 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе затруднено движение от улицы Магистральной до проспекта Карла Маркса. 12 минут потерять придется там. Кроме того, в центре затруднено движение на Красноармейской от Фрунзе до Самарской. Время проезда составит 4 минуты. Что же касается Тольятти, небольшая пробка сохраняется на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. 9 минут придется потерять. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка, музыка.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области полдень. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев в своем канале в мессенджере Макс рассказал о главных культурных событиях мая. Среди них концерты ко Дню Победы, выступления Объединенного оркестра Мариинского и Большого театров, фестиваль Дениса Мацуева, а также Ночь музеев и книжный фестиваль «Время читать». В Самарской области заключен первый социальный контракт по обновленным правилам, вступившим в силу с нынешнего года. Главное нововведение – для участников СВО больше не требуется оценка среднедушевого дохода семьи. Это делает получение контракта быстрым и доступным, снимая бюрократические барьеры для тех, кто вернулся к мирной жизни. Первым это опробовал 32-летний ветеран спецоперации Алексей Моргачев. Он успешно защитил бизнес-план, прошел обучение и дополнительно официальные курсы слесаря-ремонтника, чтобы подтвердить квалификацию. Сумма государственной помощи составила 324 тысячи рублей. На выделенные средства ветеран приобрел оборудование для мастерской по ремонту автомобилей. Ему уже поступили крупные заказы. Житель Самарской области стал жертвой мошенников при заказе автомобиля из Китая. По данным Главного управления МВД России по региону, 37-летний мужчина нашел сайт, специализирующийся на продажах импортных автомобилей. Один из вариантов его заинтересовал. После запроса на покупку он получил подтверждающие документы и фотографии. Продавец пояснил, что машина в ближайшее время будет проходить таможенное оформление и назвал цену 1,5 миллиона рублей. Причем деньги потребовал перевести в ближайшие дни. Покупатель собрал необходимую сумму и перечислил их на указанный счет. Затем продавец пояснил, что машина прибудет на территорию Российской Федерации через 3 месяца, после чего перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию. Сайт по продажам автомобилей оказался фейковым. Возбуждено уголовное дело. В Кинельском районе у мужчины случился инсульт во время посещения Золотой пещеры около села Сырейка. Он потерял сознание. Сотрудники поисково-спасательной службы вынесли мужчину из пещеры и доставили к машине скорой помощи. Представители Самарской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы под тхэквондо ИТФ. Соревнования прошли в Греции. Сборная России заняла первое общекомандное место. Спортсмены из Самарской области завоевали 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю Самарскую область за то, что она мне подарила семью.
0: Александр Ломаев, ведущий телеканала и радио 450.
2: 8 лет назад я приехал в Самару и встретил здесь свою любовь. И теперь благодаря Самаре, Самарской области, я могу сказать, что я очень счастлив. Здесь красивые места, прекрасные набережные, горы, и есть куда сходить, есть на что посмотреть, есть что покушать. Гастрономия — это все.
0: 175 причин

0: Реклама.
1: Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление, система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «ВЛАКО». Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером, по предварительному прогнозу синоптиков, в губернии ожидается переменная облачность. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель, Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 16 до 18 тепла. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 16, плюс 18. Аналогичная температура ожидается в Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске от 16 до 18 со знаком плюс. В Тольятти плюс 14, плюс 16, на небе солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком плюс.

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30. 10 минут от города, и вы в загородных домах «География» вашего отдыха. Здесь можно жить в Мексике, отдыхать на Бали или топить печь в русской избе. Панорамный вид на озеро, спа-джакузи. В «Географии» вашего отдыха путешествие ближе, чем вы думаете. Телефон 8-917-018-78-88. Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM высоко.

0: Ситуация на дорогах.
1: К данной минуте 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Местами можно встретить затруднения. В частности, постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старозагоры время проезда составит 18 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 16 минут придется потерять там. На Авроре затруднено движение от Южного моста до Промышленности. Время проезда составит 5 минут. В центре стоим на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. 6 минут время проезда. Что же касается Тольятти, к данной минуте по-прежнему затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 13 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Самарская область сегодня отразила атаку вражеских беспилотников. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». По предварительным данным, все цели были поражены. Угрозу подлета беспилотных летательных аппаратов объявили в полночь. Опасность миновала в 7 утра. Вячеслав Федорищев напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников опасно. В случае обнаружения следует позвонить по номеру 112. Также губернатор поблагодарил каждого, кто обеспечивает безопасность жителей региона. В Национальном парке Бузулукский Бор начали работать современные системы видеонаблюдения. Электронные комплексы установили на специальных вышках благодаря гранту президентского фонда природы. Проект реализуется в рамках федеральной программы сохранения лесов нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые камеры помогают следить за пожарной обстановкой, фиксировать нарушения на особо охраняемой территории, а также наблюдать за миграцией животных и птиц. Особое внимание уделяется борьбе с незаконным проездом по территории на квадроциклах, автомобилях и другой технике. Нарушители выявляют госинспекторы нацпарка, которые составляют административные протоколы. В Самарском кинотеатре «Художественный» открылась выставка «Герои нашего времени», приуроченная к 81-й годовщине Победы. В экспозиции представлены портреты военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Работы создали преподаватели и студенты Самарского художественного училища имени Петрова Воткина. Первыми посетителями выставки стали около 200 студентов самарских колледжей и вузов. На церемонии открытия выступил советник Министерства культуры, участник боевых действий и автор рассказов о спецоперации Сергей Алексеев. Он отметил, что подвиг современных военнослужащих продолжает дело поколения победителей 1945 года. Выставка будет работать до 26 мая. Вход для посетителей свободный. В Самаре 12-летний подросток травмирован электричкой. По предварительным данным, это произошло в светлое время суток на станции Стахановская. Подростка доставили в больницу с различными повреждениями. Сегодня и завтра в Самаре вырастет активность пыльцы березы. По данным синоптиков, ожидается высокий уровень риска для аллергиков – 4 балла. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 103,6 FM в Хворостянке. Радио.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Самарскую область я люблю за природу.
0: Галина Комарова, главный тренер молодежной женской команды «Крылья Советов».
2: За Волгу, которая здесь очень большая и хорошая, и красивая. За лето, которое здесь очень жаркое. Красивую набережную. За то, что здесь были мои молодые годы, где я играла в команде ЦСКА ВВС. И неоднократно становилась чемпионом.
0: 175 причин.

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83, помощник воспитателя, телефон 336-43-90, раздатчица, телефон 8-927-268-32-39, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62, составитель поездов, телефон 205-74-19, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуются водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76, 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76, для лиц старше 12 лет.
2: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105.5 FM в Кошках.

Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня вечером по предварительному

0: есть повод.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить семью Ульяновых, которая именно 4 мая 1889 года прибыла на пароходе из Казани в Самару. Вместе с матерью Марией Александровной приехали ее взрослые дети Ольга, Мария и Владимир, которого позже весь мир будет знать под именем Ленин. В Самаре в то время действовало более 10 нелегальных кружков, в которых преимущественно пропагандировались народнические взгляды. Познакомившись с их участниками, молодой Ленин нашел единомышленников по близкой ему марксистской идеологии и основал в городе первый марксистский кружок. В Самаре он перевел на русский язык манифест коммунистической партии. Годы жизни в Самаре Ленин считал началом своей революционной деятельности, а также именно здесь он написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Также в этот день. В 1855 году жители Самары наблюдали частичное солнечное затмение, продолжавшееся около часа. В 1913 году в Самаре прошли концерты и народные гуляния. Сбор средств был адресован на борьбу с туберкулезом. А в 1939 году была открыта авиалиния Куйбышев-Москва. Родились в этот день американский актер театра и кино Ричард Дженкинс, британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель Одри Хепберн и российский футбольный тренер Леонид Слуцкий.
0: Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
3: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок. А дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
4: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM.

0: Ситуация на дорогах.
1: И по-прежнему о 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старой Загоры время проезда составит 15 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 13 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе затруднено движение от улицы Магистральной до проспекта Карла Маркса. 12 минут потерять придется там. Кроме того, в центре затруднено движение на Красноармейской от Фрунзе до Самарской. Время проезда составит 4 минуты. Что же касается Тольятти, небольшая пробка сохраняется на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. 9 минут придется потерять. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области 14 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев в своем канале в мессенджере Макс анонсировал главные спортивные события мая. В программе «Фиджитал-фестиваль среди ветеранов СВО», региональный этап проекта «Молот», всероссийский легкоатлетический полумарафон. Также состоится футбольный матч между командами региона «Крылья Советов» и «Акрон» в рамках 30-го тура чемпионата российской премьер-лиги. В праздничные дни из Самары в зону специальной военной операции и приграничную Белгородскую область выехал гуманитарный конвой. Груз для защитников Родины и мирных граждан, пострадавших от атак врага, собирали неравнодушные жители региона, студенты, рабочие коллективы, волонтеры, представители власти. Отправили самое необходимое – генераторы, тепловизионные приборы, беспилотные летательные аппараты, радиостанции, маскировочные сети, окопные свечи, продовольственные товары, одежду, медицинские препараты и средства личной гигиены. В микрорайоне Граной города Новокуйбышевска начал работу фельдшерско-акушерский пункт. Он прошел лицензирование и оснащен по современному стандарту. В распоряжении фельдшера Никиты Бальзанникова есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, спирометр и другое оборудование. Он проводит осмотры, делает прививки, оказывает экстренную медицинскую помощь. К микрорайону прикреплено около 600 человек. Летом количество обращений может значительно вырасти за счет отдыхающих. В будущем здесь планируют организовать выездные приемы узких специалистов. Всего в нынешнем году в Самарской области откроют 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлинических отделения, офис врача общей практики и врачебную амбулаторию. Средства на это выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В областном управлении МЧС рассказали о паводковой обстановке в регионе. Все еще остаются подтопленными 27 участков в двух садовых некоммерческих товариществах в Тольятти. Кроме того, вода пока не уходит с отрезка трассы, которая ведет к городскому пляжу в поселке Гранный в Новокуйбышевске. За сутки новых подтоплений не произошло. В ведомстве продолжают следить за обстановкой. Представители Самарской области стали призерами легкоатлетических соревнований в Казани. В марафоне Дмитрий Крыслов взял бронзу, а на полумарафонской дистанции серебро получила Любовь Добровольская. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: «Право знать». Для слушателей старше 12 лет.
1: Слушательница Мария поделилась своей ситуацией. С мужем приняли решение о разводе, договорились без претензий друг к другу и в связи с обстоятельствами хотели бы развестись оперативно. Однако у супругов есть несовершеннолетние дети, и в этом случае суд дает трехмесячный срок на примирение. Можно ли как-то ускорить процесс, интересуется Мария. Отвечает член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, договорный и судебный юрист Наталья Калашникова.
2: Мария, действительно, если есть общие несовершеннолетние дети, для расторжения брака вам необходимо обратиться в суд, а не в ЗАГС. При этом упомянутый вами трехмесячный срок предоставляется судом для примирения только при несогласии одного из супругов на расторжение брака. Чтобы ускорить процесс в суде, необходимо уже в заявлении о расторжении указать на отсутствие возражений второго супруга и на договоренность родителей о месте проживания совместных детей. После принятия судом иска хорошо от второго супруга подать письменное объяснение о своем согласии на расторжение брака. Но в любом случае, пунктом 2 статьи 23 Семейного кодекса прямо закреплено, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления. Рекомендую вам принять взвешенное решение, поскольку часто дата расторжения брака напрямую влияет на последующий порядок раздела совместно нажитого имущества супругов.
0: Право знать.

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 6830. Повторяем, 8 937 648-6830.
1: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
5: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
4: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и «П. Вагизова РР». Организатор акции ГАО «СО Медиа-агентство «Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске.

0: За прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня вечером, по предварительному прогнозу синоптиков, в губернии ожидается переменная облачность. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 16 до 18 тепла. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 16, плюс 18. Аналогичная температура ожидается в Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске от 16 до 18 со знаком плюс. В Тольятти плюс 14, плюс 16, на небе солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов со знаком плюс.
2: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129, и в Тольятти по адресу

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ситуация на дорогах.
1: Где на минуте 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты, местами можно встретить затруднения. В частности, постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старозагоры время проезда составит 18 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 16 минут придется потерять там. На Авроре затруднено движение от Южного моста до Промышленности. Время проезда составит 5 минут. В центре стоим на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. 6 минут время проезда. Что же касается Тольятти, где на минуте по-прежнему затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 15 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев призвал проголосовать за территории, которые благоустроят в Самарской области в следующем году. В своем канале в Максе глава региона отметил, что именно жители решают, какие общественные пространства будут обновлены. Полный список представлен на госуслугах. Отдать свой голос можно до 12 июня. Уже сделали свой выбор более 160 тысяч человек. В Самарской области в голосовании участвуют 33 муниципалитета. Традиционные участники – Самара, Новокуйбышев, Кинель, Чапаевск, Отрадное, Октябрьское, Жигулевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Безенчук. В этом году впервые присоединились 22 региональных опорных пункта. К благоустройству на выбор предложены 182 территории, дворы, скверы, аллеи, парки и другие общественные пространства. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В помощь организована работа волонтеров. Они дежурят на информационных точках, в общественных местах, на массовых мероприятиях и помогают сделать выбор. Россиян в следующем году ожидает 118 рабочих дней. Как сообщает ТАСС, это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Для сравнения, в нынешнем году в стране также отмечено 118 выходных и праздничных дней. В Самаре наградили победителей трудовых конкурсов «Профессионал года». При участии областных профсоюзов отбор проходил по 10 направлениям – промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание, физическая культура и спорт. Всего было 66 номинаций. В нынешнем году в конкурсе приняли участие 240 человек. Более половины награжденных – это специалисты рабочих профессий. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке выяснила, что Департамент городского хозяйства и экологии Самары нарушил порядок заключения договора с организацией по отлову и содержанию безнадзорных животных. Условия договора не соответствовали документации, размещенной на официальном сайте госзакупок. Это привело к тому, что на организацию были возложены дополнительные обязанности и финансовые траты. По постановлению прокурора, Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области привлекло к административной ответственности должностное лицо департамента. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 103.6 FM в Воростянке. Радио 450.

Радио 450. Главное – настрой. Do-wop-a-do-wop.

0: на вкус и цвет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Еда – это феномен культуры и способ познавания мира. А гастрономия – это и наука, изучающая связь между культурой и пищей, и искусство, как музыка, живопись, театр и литература. Вкусных всем ощущений и эмоций от процесса приобщения к прекрасному. Утонченная проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями. В реальности же все обстояло с точностью до наоборот. Писатель говорил: «Я не прихотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток». Владимир Набоков не был гурманом и относился к еде утилитарно. В письмах жене Вере он часто отчитывался о съеденном, при этом писал с юмором. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок. А в обедах, среди прочего, регулярно упоминаются биточки. Обедал битки с фаршированными томатами. Судя по всему, это были цвибельклопсы. Вкусные, но дешевые биточки немецких бюргеров, где лука, жира и сухарей больше, чем самого мяса. Набоковские метафоры питания и еды даже стали предметом гастрофилологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца, способом, который он сам называет «а-ля Набокок». Необходимо вскипятить воду в кастрюльке. Пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит. Извлечь из холодильника два яйца на одну персону. Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди. Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим. Постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в кипящую воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца, склонные перекатываться по дну, не стучали по злополучным сторонам кастрюльки. В случае, если яйцо таки треснет в воде, которое сейчас уже пузырится как сумасшедшее, и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо. И впредь будьте осторожнее. Через 200 секунд, ну или скажем 240, с учетом прерываний, начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц, тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке «Привет». Приготовьте немного соли и белого хлеба с маслом. Приятного аппетита! В Европе Набоков снимал жилье со столом и ел то, что готовили для постояльцев. Поэтому выбор блюд принадлежал не ему. Однообразие меню было вынужденным. Однако есть упоминание о кулинарном пристрастии писателя. В рассказе «Звонок» упоминается розовый пирог, который, вероятно, представлял собой творожный пирог с вишнями, любимый самим Набоковым и популярный в Германии в начале 20 века. У писателя-гения Владимир Набоков выдвигался на Нобелевскую премию по литературе 11 раз. Были свои традиции. Чашка крепкого черного кофе без сахара, стакан воды и 100-150 мл сухого красного вина. Потом на прогулку, после которой уже можно подкрепиться основательно. Человека делают счастливыми три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В принципе, можно добавить к мнению Набокова и свое. Это четыре вещи, плюс вкусная еда.
0: На вкус и цвет. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания ВЛАКО на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
2: Сломалась турбина. Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
3: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
4: Так быстро все успел?
3: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.
8: Радио.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвестневе, Отрадном, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске – до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске – до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха – плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Нормой 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
1: Спонсор выпуска. Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342 65 65.

0: Вы слушаете «Радио 450».
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей. А спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин skyscraper укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это свечка. В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета. А к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили десятиэтажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезниковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом.
3: Реклама.
4: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
5: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
6: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
7: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
8: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, в 20:45 на телеканале 450.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.

0: Ситуация на дорогах.
1: 5 баллов из 10 оценивается загруженность самарских дорог в данную минуту. На Народной от Шоссейной до Обувной простоите около 15 минут. Затруднения на Ракитовском шоссе от Магистральной до проспекта Карла Маркса. И машины скопились на Авроре на участке Дыбенко до Мариса Тореза. Полевая улица в пробке от Самарской до Мичурина, стоит Соколова от Лесной до Новосадовой. До Тухачевского затор от Дачной до Партизанской также. В Тольятти на Южном шоссе от Ботанической до Барковской плотное движение. На Коммунальной тоже затруднения имеются от Ботанической до Барковской улицы. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка, музыка.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области 16 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Мужчины в России перестали испытывать страх перед новорожденными и стали чаще уходить в декрет вместо жен, чтобы уделять больше внимания детям с первых дней. Об этом ТАСС заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Также она прокомментировала данные об увеличении числа российских отцов в отпуске по уходу за ребенком. По словам Останиной, раньше мужчины предпочитали вступать в процесс воспитания, когда ребенку исполнится 2-3 года. Аллея памяти появилась в поселке Стройкерамика Волжского района. В честь погибших участников СВО их семьи высадили деревья в новой парковой зоне между улицами Народной и Дружбы. Ее благоустроили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. О важностях таких общественных пространств сказал глава городского поселения Смышляевка Алексей Ларин.
2: Такие места, они пользуются спросом, и они необходимы для поселения. Но я всегда говорил, и говорю, и буду говорить, люди должны соприкасаться с историей, с теми событиями, которые у нас происходят. Те деревья, которые сегодня высажены будут, и они также будут напоминать нам о том, ради чего, с какой целью мы боремся и за что мы боремся. Боремся мы за светлое будущее.
1: Скоро на аллее памяти высадят цветы, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, здесь торжественно откроют обелиск и площадку с флагштоками для почетного караула. В преддверии Дня Победы пройдет традиционная игра «Что, где, когда» на тему Великой Отечественной войны. Участвовать могут старшеклассники, студенты и все желающие без ограничения в возрасте. В программе 24 вопроса об истории войны, ключевых событиях, сражениях, датах, полководцах, фильмах и песнях. Для участия команду нужно зарегистрировать на сайте до 6 мая. Победители и призеры получат дипломы и призы. Представители Самарской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ETF. Соревнования прошли в Греции. Сборная России заняла первое общекомандное место. Спортсмены из Самарской области завоевали 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту. Помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске. Радио 450.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я очень люблю свою родную Самарскую губернию.
0: Алена Рыженкова, социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества», Елховский район.
2: Родом я отсюда. Здесь родились у меня и сын, и дочка. Здесь они получили образование. Я очень люблю свою малую родину. У меня был вариант такой, поменять место жительства. Но после долгих раздумий я приняла решение, что я остаюсь здесь, там, где я родилась. Это мое место. Вот место силы, это не пустые слова.
0: 175 причин любить.

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания ВЛАКО на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуется водители грузового автотранспорта категории Е КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30.
2: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: 5 баллов из 10 оценивается текущая загруженность самарских дорог по данным Яндекс.Карт. На улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности простоите 10 минут сейчас. На Московском шоссе пробка от Кирова до Ташкентска и на Заводском от Кирова до Земица стоит движение. На Уральской пробка от АЗС до Южного шоссе, плотное движение на Авроре от Дыбенко до Мариса Тореза, а также на проспекте Ленина от Полевой до Осипенко. В Тольятти затруднение на Громовой от Ярославской улицы до Поволжского шоссе, здесь потеряете 15 минут. Коммунистическая в пробке от остановки РОВД до железнодорожного переезда. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 17 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В Самаре хотят ввести единовременные выплаты для жителей, чье имущество пострадало от атак беспилотников, начиная с 23 апреля. Проект нормативного акта разработан в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки. Документ находится на стадии обсуждения до 8 мая. Предлагается при повреждении жилого помещения от взрыва выплачивать по 50 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена при частичном повреждении автомобиля, а при полной утрате машины выплата может составить 100 тысяч рублей. Горожане должны будут подать заявление с документами, удостоверяющими личность, право собственности, факт ущерба, а также признание потерпевшим по уголовному делу. В Самарской области заключен первый социальный контракт по обновленным правилам, вступившим в силу с нынешнего года. Главное нововведение: для участников СВО больше не требуется оценка среднедушевого дохода семьи. Это делает получение контракта быстрым и доступным, снимая бюрократические барьеры для тех, кто вернулся к мирной жизни. Первым это опробовал 32-летний ветеран спецоперации Алексей Моргачев. Он успешно защитил бизнес-план, прошел обучение и дополнительные официальные курсы слесаря-ремонтника, чтобы подтвердить квалификацию. Сумма государственной помощи составила 324 тысячи рублей. На выделенные средства ветеран приобрел оборудование для мастерской по ремонту автомобилей. Ему уже поступили крупные заказы. Житель Самарской области стал жертвой мошенников при заказе автомобилей из Китая. По данным Главного управления МВД России по региону, 37-летний мужчина нашел сайт, специализирующийся на продажах импортных автомобилей. Один из вариантов его заинтересовал. После запроса на покупку он получил подтверждающие документы и фотографии. Продавец пояснил, что машина в ближайшее время будет проходить таможенное оформление, назвал цену 1,5 миллиона рублей. Причем деньги потребовал перевести в ближайшие дни. Покупатель собрал необходимую сумму и перечислил их на указанный счет. Затем продавец пояснил, что машина прибудет на территорию Российской Федерации через 3 месяца, после чего перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию. Сайт по продажам автомобилей оказался фейковым. Возбуждено уголовное дело. В Самаре выросла активность пыльцы березы. По данным синоптиков, сегодня и завтра сохраняется высокий уровень риска для аллергиков – 4 балла. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд. Региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM. Высокла.

Под дождь попал, да ну пустяк, промок чуть, да и только. Не злись на дождик никогда, ведь в этом мало толку. Столичный город после сна вновь обретает краски в момент, когда после дождя вдруг радуга, как сказка.

0: Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
0: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали, и столица зубы скалила. Такие правила, на правильном ли в этот раз ответ сполна верну, когда найду и впредь.

просторами плоти. Когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужа и грязь — это лишь бутафория в тот день. Когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории в тот день. Когда я увижу

Радио 450. Главное – настрой.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Она безумно красивая, безумно родная, безумно разная.
0: Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения движения «Первых» в Самарской области.
2: И, конечно же, Самарская область – регион возможностей для наших самых активных и ярких представителей молодежи по всем направлениям.
0: 175 причин.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
5: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, 20:45 на телеканале 450.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 7 баллов из 10. На проспекте Кирова от Черемшанской до Московского шоссе затруднение 20 минут здесь потеряете. На Чекистов пробка от Щерса до Софьи Перовской. На Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской улицы тоже плотное движение. Московское шоссе в пробке от Киевской до Революционной. На Красноармейской затор от Фрунзе до Спортивной. И на Новосадовой от Челюскинцев и до Ярошевского простоите около 15 минут. В Тольятти на обводном шоссе затор от Российской до Строителей. На Автозаводском шоссе от Александра Кудашева до Южного шоссе пробка. И на Лесопарковом шоссе от Спортивной до остановки Пансионат Звездный. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В Самарской области усиливается контроль за газовой безопасностью в квартирах. С 1 марта вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одно из ключевых нововведений – усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. В Государственной жилищной инспекции Самарской области подчеркнули, газоснабжение может быть приостановлено, если будут выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью. К таким ситуациям относятся отсутствие или недостаточная тяга в дымовых и вентиляционных каналах, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием. При непосредственной угрозе газ отключают сразу же, без предварительного уведомления. Если невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом. Исторические парки «Россия. Моя история» проведут всероссийские мероприятия ко Дню Победы. Запланирована масштабная программа, концерты, театральные постановки на основе фронтовых писем, лекции, кинопоказы, исторические реконструкции, патриотические акции. Центральной площадкой празднования станет мультимедийный исторический парк в Москве в павильоне номер 57 на ВДНХ. В Самарском парке «Россия. Моя история» 7 мая откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Проект расскажет о системе эвакуационных раненых, работы госпиталей и фармацевтических предприятий, а также о подвигах тысяч медработников, чей труд был не менее важен, чем действия на передовой. В областной госавтоинспекции подвели итоги расширенных рейдов на дорогах, которые прошли в праздничные выходные. С четверга 30 апреля до воскресенья 30 мая полицейские выявили более 2000 нарушений правил дорожного движения. В частности, обнаружили 77 водителей, которые ездили за рулем пьяными. Еще 400 человек попались на незаконной тонировке. Также правоохранители зафиксировали 58 нарушений правил перевозки детей, а 143 человека забыли про ремень безопасности. В Самаре ботанический сад открылся для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. Ботанический сад работает по будням с 10 утра до 8 вечера, выходные и праздники с 10 утра до 17.00. Санитарный день – среда. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Альянс Текстиля. Широкий выбор текстиля для дома. Постельное белье, подушки, одеяло, пледы, покрывала, махровые изделия. Ассортимент на любой бюджет. От базовых до эксклюзивных коллекций. Продаем оптом и в розницу. Принимаем заказы на пошив постельного белья для гостиниц и баз отдыха. Доступные цены на весь ассортимент. Наш адрес: Самара, Майская, 14.
1: Медиа-агентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах.
3: Радио 450.
2: Вечерний разговор.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В эфире программа «Вечерний разговор», в студии Александр Ломаев. Здравствуйте. 6 мая Самарская областная детская библиотека проведет 17-ю международную акцию «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Подробнее об этом событии расскажет наш гость. Это Елена Владимировна Кадейкина, замдиректора Самарской областной детской библиотеки, автор и куратор акции. Здравствуйте, Елена Владимировна.
6: Здравствуйте.
5: Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, вот что это за акция и как она вообще зародилась?
6: Самое важное для нас, как организаторов, еще раз хочется подчеркнуть, что идея этого мероприятия родилась именно на Самарской земле, в стенах Самарской областной детской библиотеки накануне 2010 года. А в то время была директором учреждения была Конигина Елена Анатольевна. Мы с ней вместе, думая, что бы сделать, вот нам пришла такая идея. На самом деле все лежит на поверхности библиотечного обслуживания детского населения. Традиционная форма чтения вслух и обсуждение прочитанного – это важно. Тема Великой Отечественной войны, понятно, очень актуальная. И вот мы решили сначала сделать ее областной, так как мы областное учреждение культуры, и подключились детские библиотеки, взрослые библиотеки, обслуживающие детское население, вот к этому мероприятию. Это был первый год. А уже на второй год мы вышли сразу на международный уровень. Республика Беларусь, детские учреждения, уже и учреждения образования, и дошкольного образования, и среднего. И вот с того момента мы уже международной акцией являемся. За 17 лет в ней приняли учреждения детские, находящиеся на территории 23 стран мира.
5: 23 страны.
6: Да, да, да.
5: Это почетно.
6: И каждый год меняется либо 88, либо 87 регионов Российской Федерации из 89.
5: Тема Великой Отечественной войны актуальна, как вы сказали. Вот почему именно эта тема является важной для детей и молодого поколения?
6: Ну, патриотизм. Я давно работаю в учреждении, да, я давно в библиотечной сфере. Учреждения всегда занимались, детские библиотеки, патриотическим воспитанием. Очень хорошо, мне кажется, вот на ваш вопрос отвечает слоган нашего мероприятия. Событие помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о Великой Отечественной войне, то им будет что помнить. Мне кажется, это ёмко как раз определяет смыслы этой работы. Это прежде всего эмпатия. То есть эмпатия – это причастность детского населения к истории нашей страны. Это побуждение узнать историю своей семьи, своих предков. Очень интересный вот в образовании, мы тоже это используем, прием, это такой прием «река времени» или «лента времени», чтобы дети определяли вот во всем ходе истории основные там исторические периоды. Очень давно рассказывали такую историю. Дошкольник с мамой едет и говорит: «Мам, а где ты была, когда фашисты напали на Россию?» То есть вот, вот про это, про исторические периоды, да, чтобы дети понимали, что вклад в Великую Победу внес каждый, живший в то время, и не только в России, но и вот во всей той большой стране, все национальности, все вместе, и в том числе и вклад его семьи, его родных в это есть.
5: Акция, она масштабная. Вот какие мероприятия запланированы в рамках 17-й акции 6 мая?
6: Технология акции, она как родилась в 2010 году, так остается неизменной. Это в один день, в течение дня, сейчас уже раньше было в одно время, чтение книги о Великой Отечественной войне детям разных возрастов и обсуждение прочитанного, то есть разговор об этом произведении. Но нужно сказать, что это не длинное произведение, это наиболее либо яркий рассказ, либо яркий кусок из какого-то большого произведения, который показывает не военные действия, а героизм людей, самоотдачу. И как раз мы рекомендуем использовать всем ряд произведений. У нас рекомендательные списки на сайте размещены, где главными героями и этими людьми, которые совершили подвиги, являются дети. Практически ровесники тех детей, которые вот это слушают. То есть все просто. Берется книга, читается и потом обсуждается. Важным моментом является, что книги, как и вообще весь фонд всех библиотек, книга обязательно должна соответствовать возрасту. Понятно, что читать книгу 5-летнему, 6-летнему и 14-летнему одну и ту же читать это невозможно. Угу. И вопросы задавать тоже нужно разные. Вот к дошкольнику мы рекомендуем читать книги на такую тему, как «Животные на войне». «Животные на войне» очень много такой литературы, как кошки создавали атмосферу домашнюю, да, как там ослик помогал, как собаки помогали, как птицы помогали. Я перед тем, как вот к вам прийти, несколько переслушала рассказов в очередной раз. Но никого это не может не тронуть, и, соответственно, и детям это понятно. Это понятно, это конкретные животные, которые вот вокруг нас находятся. И кошки, мы и сейчас в сегодняшней ситуации мы видим, что животные вот в условиях специальной военной операции тоже помогают нашим бойцам на передовой.
5: Ну а как проходят чтения? Кто в них участвует? Какие еще мероприятия сопутствующие проходят?
6: Форма-то, конечно, традиционная, но мы, библиотечная традиционная, очень эффективная, используемая, наверное, с самого начала зарождения библиотечного дела. Чтобы из мероприятия сделать событие, мы с первого года проведения акции, мы приглашаем почетных чтецов. Конечно, читают и сотрудники библиотек, так как очень много небольших сельских учреждений и образования культуры по всей стране принимает в этом участие. Но сейчас уже нас поддерживают больше 70% учреждений участников. Это почетные чтецы. То есть те люди, которые известны. А в нашем случае за 17 лет это были и представители и законодательной, и исполнительной власти, министр культуры, обязательно Самарской области. А у нас принимали участие известные актеры. У нас принимали ветераны еще в те времена Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн. Сейчас у нас участвуют, не только у нас, а вообще в акции участвуют по всей стране участники специальной военной операции. Кого там только нет, то есть кого только не зовут. И директоров школ, и медсестру, если образовательное учреждение. То есть взрослого человека, который читает, сначала сам готовится, читает, потом несколько раз тренируется. Вот в нашей библиотеке были почетными чтецами и мужчины. Это и Даладов, председатель Совета отцов Самарской области, многодетный отец. Мы его тоже позвали. Он: «Вы волнуетесь?» «Нет, я не волнуюсь. Я детям своим читаю». Дрожащий голос, слезы на глазах. И тоже та же ситуация была с Денисом Бакурадзе. Ну, то есть художественный руководитель театра «Грань», да, актер, режиссер. Тоже периодически, читая произведения, с комком в горле все это делал. Очень это передается атмосфера еще и детям, которые все это слушают. Евгений Хохлов, главный дирижер Самары оперы и балета, он выбрал сам произведение, касающее, ну, рассказывающее о блокадном Ленинграде. Тоже и каждый почетный гость еще рассказывает свою личную какую-то историю, вот касаемо прочитанного произведения. И обсуждение прочитанного — это не просто ответы детей на вопросы. Как звали вот того мальчика, который спас группу разведчиков, а про эмоции, про почему он так поступил, что, ну, то есть как он повлиял ли он на вообще победу, вообще, в принципе. Угу. То есть такие вопросы глубокие, чтобы дети рассказывали о... Ну, то есть, что они прочувствовали. И уже стало доброй традицией, что дети рассказывают и о своих как раз родственниках. Когда я начала курировать эту акцию, очень глубоко же погрузилась, и я где-то лет через пять поняла, что на самом деле проектная деятельность сейчас, которую дети проводят для изучения своей родословной, в общем, и в частности, как раз участниках, своих родственников, участников войны, у меня в этом, в моей жизни это очень большой пробел. Так получилось, что, конечно, и прадеды, и дедушка воевали, но так получилось, что мы не, ну, то есть мало общались в том возрасте, когда я еще, ну, вот я уже подросла и могла спросить что-то. У меня огромный пробел в этом, и я... слушаю все время с наслаждением то, что рассказывают люди, вот почетные чтецы о своей семейной истории. Это очень трогает. Я призываю всех обратиться вместе с детьми к своей истории, и чтобы не было, как у меня. Вот мне реально этого не хватает.
5: Акция проходит не только в стенах Самарской областной детской библиотеки, а школы, библиотеки, общественные организации по всей стране в этот день включаются в этот прекрасный процесс. Мне вот еще интересно, а как международное участие проходит?
6: Я уже говорила о том, что это... все регионы Российской Федерации, и это учреждения образования, и молодежной политики, даже медицины, то есть в детских больницах тоже проходит это мероприятие. Методическая работа по организации события, она не прерывается, не вот за 17 лет вообще не прерывается. Это прежде всего информационное сопровождение. Наше мероприятие в регионе поддерживает и правительство Самарской области. В один год читал с борта космической станции «Кононенко». Произведения, да, Министерство культуры Самарской области нас поддерживает. Мы используем все инструменты интернет, то есть все инструменты для распространения информации в разные, ну, по разным каналам. Так как почетные чтецы к нам приходят, соответственно, и таким образом еще информация расходится. Каждый регион, каждая библиотека тоже анонсирует, во-первых, мероприятие, участие в мероприятии, и потом выкладывает информацию о том, как они проводили. Вот я думаю, что благодаря такой информационной работе о нас узнали наши соотечественники, которые живут сейчас на территории разных стран. 23 это в среднем в год это 7 стран. То есть постоянные участники это детские учреждения Республики Беларусь, Республики Казахстан. Остальные участники меняются. Это образовательные школы при посольствах Италии, Монголии, Индии, Китая, Бельгии, Исламской Республики Иран. Это в Индии, например, это школа мам. То есть это наши соотечественники, которые...
5: Но только, которые находятся за границей.
6: Да, за границей. И очень мы по окончанию собираем материалы, и материалы о том, кто принял участие, там есть такой пункт отзывы. Можете оставить здесь отзыв. В год где-то между 4500 и 5500 отзывов о мероприятии. Особенно мы читаем все, но внимательно и очень приятно то, что люди пишут о том, что они находятся далеко от нашей страны, ну, то есть территориально, но они с нами, и они также понимают важность, нужность той работы, которую мы делаем, и патриотизм, он в крови, наверное, российских людей.
5: Скажите, пожалуйста, а есть ли особенные какие-то истории или отзывы, как вы говорите, участников, которые запомнились вам лично?
6: Как правило, мы же в профессиональном библиотечном сообществе очень активно принимаем участие, областное учреждение, везде, нам во многих мероприятиях выездных принимаем участие. И вот один отзыв Ирины Дейнека из Лесосибирска Красноярского края. Это 2 года назад, вот она написала, мы с ней встретились в прошлом году, мы обнялись как близкие люди, потому что когда я представилась она, мы ни разу не видели, но вот мы тут увиделись. Она пишет: «Коллеги, приветствую вас из Красноярской краевой детской библиотеки. Выражаю благодарность и признание за многолетнюю акцию. С первого года в ней участвую. И не потому, что надо, а потому, что не могу иначе. Моя мамочка – ребенок блокадного Ленинграда. Когда читаю детям о войне, то отдаю дань ей и всей ее семье, погибшей в блокадную зиму 1942 года. Моя мамочка не дожила до 80-летия Победы 6 месяцев. Но я праздную эту великую дату из-за нее. Низкий вам поклон, коллеги, за вашу идею, за ту нашу миссию, которую мы все обязаны выполнить перед павшими. С великим праздником Великой Победы! Мира нам всем и добра!»
5: Да. А как можно присоединиться к акции? Тем, кто еще вообще не участвовал?
6: Присоединиться к акции очень легко. Нужно понять, что ты хочешь, почитать ребенку о войне и с ним поговорить. Нам не важно, большое это учреждение, маленькое. Учреждение это, либо это семья. Нам важен каждый участник. А мы, конечно, ведем регистрацию, то есть у нас есть регистрация на нашем сайте. На нашем сайте размещена вся информация. Ну, положение понятно, без него никак, да. Описано, мы даем сценарный план, мы даем списки литературы, какую можно взять для какого возраста. Мы даем вопросы, какие можно задать ребенку по прочитанному, тоже разных возрастов. Мы пишем, как это было в прошлое, ну, до этого. То есть там вся информация представлена. Нужно решить, что есть алгоритм, как раз о чем вы спросили, есть желание присоединиться к акции. Можно, если дома нет какой-то своей любимой книги о войне, вы помните свою детскую книгу о войне?
5: Ну, даже так, наверное, сейчас и не вспомню. Мне всегда нравились истории мальчиша-кибальчиша.
6: Я вот сегодня тоже готовила, я вспоминала, у меня была партизанка Лара.
5: Да?
6: Я прям, да, помню эту книгу. То есть если у вас нет дома книги, то вы можете пойти в любую библиотеку. И комплектуется библиотека книгами о Великой Отечественной войне всегда, любая библиотека. Книги издаются сейчас, очень много переиздаются книг классиков детской литературы, которые вот с хорошим слогом, с хорошим языком, правдивые. То есть это можно взять в любой детской библиотеке, в детской библиотеке подскажут, или во взрослой, то есть в любой библиотеке, вам подскажут, какую книгу взять, почитать, и почитать ее 6 мая. Вообще наша мечта, чтобы 6 мая почитали какое-то яркое, интересное произведение на радио или на телевидении, на всю губернию.
5: Надо взять это на заметку, да. Скажите, а какие результаты уже достигнуты благодаря вот этой акции, которая идет 17-й год подряд? Вот за прошлые годы что достигнуто и как это вы сейчас используете?
6: Важная часть любого мероприятия — это подведение итогов.
5: Конечно.
6: Нам важны и цифры тоже. Общее количество детей и подростков. У нас каждый год все подсчитано. Сколько детей, сколько учреждений в каждом регионе Российской Федерации, в каждой стране. Всего за 9 лет, за 17 лет практически около 9 миллионов детей и подростков прослушали книги о Великой Отечественной войне. Ежегодно где-то около 900 тысяч, то есть 850, вот последние годы, около 900. И учреждения, которые нам говорят, что мы приняли участие, то есть отчитываются, это порядка 14 тысяч учреждений ежегодно. Про количество отзывов я уже сказала, что это 4,5 тысячи, 5,5 тысяч отзывов. Но какой контент есть в сети благодаря нашему мероприятию? В период ковида мы могли только онлайн ее проводить. И, соответственно, даже если вы хотите послушать сейчас, допустим, рассказ Константина Симонова «Малышка», вы можете сразу увидеть много видео под логотипом нашего мероприятия, которые мы тогда выкладывали. Ну, то есть не только мы, а все выкладывали. Очень много произведений в то время читалось на языках разных народов. То есть это тоже было. И это все сейчас в сети интернет, и все этим пользуются. Сколько это человек это просмотрели и прослушали, мы не можем сказать. Но думаем, что это очень много.
5: Да. Книга, она воспитывает тебя, она тебя настраивает на правильный лад. Но не всегда это можно увидеть сразу. Вот как здесь, насколько эта акция способствует, вот чтение эти о Великой Отечественной войне способствует воспитанию патриотизма у детей?
6: Скорее всего, вот на мой взгляд, это некий такой отложенный эффект.
5: Да, вот о чем я говорю.
6: Да, то есть здесь не здесь
5: нельзя
6: сейчас.
5: Сразу, раз, и все,
6: да, вот я прочитала о том, как мальчик совершил подвиг, и погружаешься в тему, поговорила, зачем все это, для чего все это вообще нужно было. А нравственные качества, они же проявляются на протяжении всей жизни, да, то есть прочитав произведение, вот я тут прочитала в очередной раз рассказ Яковлева «Дедушка», когда мальчик позвонил чисто случайно из телебудки, в телефонной будке, помните, там будки такие были, там был написан номер телефона, и он просто, чтобы занять время, позвонил туда. Это просто незнакомый дедушка. Оказался дедушка незнакомый. Мальчик с ним раз поговорил, два поговорил. По телефону просто ходил и разговаривал. Тут же он спросил, узнал про этого дедушку, что он на Ил-2 был в войну. Он узнал про своего дедушку. Он сходил, узнал адрес. Ну, то есть тут вот она и эмпатия, и они понимают, что дедушки, они жизнь свою отдавали, да, на... И, очень сложно сказать. Мне не хочется клише какие-то говорить, что сегодня дети, завтра народ, да. Но это все закладывается, И нашими усилиями в том числе. Не знаю, получилось объяснить или нет.
5: Я думаю, что я вас понял. А какие планы у вас на развитие и расширение проекта в будущем? Я понимаю, что на этом вы не остановитесь.
6: Но сейчас форму мы оставим однозначно ту же самую. Это традиционная, обычная, очень эффективная. Сейчас в нашей сегодняшнем мире, в нашей сегодняшней ситуации у нас организуют, в библиотека реализует проект «Зов маленьких сердец». Это как раз встречи с участниками специальной военной операции. Это помощь семьям и детям тоже. И вот эти мероприятия сейчас как никогда перекликаются между собой, потому что в рамках акции «Почетные чтецы» все больше и больше почетными чтецами становятся участники специальной военной операции, которые как раз проводят параллели. И эти параллели все время прослеживаются. Мы расширяем как бы все больше и больше авторов и книг предлагаем для чтения. Вот там 10 раз.

0: больше и больше и больше. Нам бы хотелось, но нам важно, чтобы это было вглубь.
1: Не только количеством, да, но и
0: однозначно качеством прежде всего.
1: Но, может быть, какие-то новые форматы для популяризации чтения, истории вот будете включать?
0: Я говорила, да, что вот я тут прослушала по дороге на работу и с работы несколько произведений. Вот мне попался один рассказ о войне, который читали, сделан с помощью искусственного интеллекта. Нет. Нет.
1: Не то, да?
0: Нет. Нет, это не то, но не нужны никакие форматы другие. Именно разговор глаза в глаза вне большой аудитории. Это не 100 человек в зале. Так не донесешь, не донесешь информацию и... Ну, то есть,
1: не достучишься.
0: Не достучишься точно в большой... Это должны быть глаза в глаза, когда у взрослого наливаются глаза... слезами, когда у него в горле комок, это чувствует, и это передается. В прошлом году мы... У нас было в прошлом году 6 мая не один раз мероприятие, а 9. 9 почетных гостей, то есть в 11. В этом году также будет в 11, 13 и в 15. И перед тем, как проводить, мы блиц детям. Зачем читать книги о войне? Но никто никого никуда не готовил. Они говорят правильные вещи, именно то, на что настроено, на что нацелено наше мероприятие, воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств на основе лучших произведений для детей в Великой Отечественной войне.
1: Ну, вот что вас лично, Елена Владимировна, вдохновило организовать вот такую акцию?
0: Это
1: а потом курировать ее в течение стольких лет.
0: Это моя работа. Обычная, это моя работа. А большой поток информации, очень много консультаций, вопросов, очень много писем разных в период подготовки. И в какой-то момент хочешь, все, это последний раз, больше не буду. Но выходя в аудиторию, когда ты смотришь глаза детей, смотришь, как взрослые... этот текст доносят, как они его переживают через себя, как почетные гости приходят и несколько раз перечитывают, чтобы их не трогали, потому что им надо это тоже прожить. 5500 отзывов они мотивируют не бросать, а дальше продолжать эту работу. Мы считаем ее важной, нужной, эффективной и приходите к нам в качестве чтеца.
1: Это очень почетно. Главное справиться.
0: Мы научим.
1: Почему бы и нет? Ну, а какие советы вы бы дали педагогам, родителям, детям, чтобы сделать чтение более увлекательным и максимально осмысленным?
0: В рамках подготовки акции мы несколько мероприятий проводили методических. То есть как читать. Вы, наверное, этими навыками точно владеете. То есть как не заплакать, как со своими эмоциями справиться. У нас актер про это рассказывал. Мы запускали видео, как интенционно, то есть ставить какие-то точки в рассказе, в каких-то местах. Мы даем вопросы, поэтому... Желание, про что я уже говорила, желание каждого родителя или педагога почитать детям, книжку выбрать вам помогут, несколько раз ее прочитать самим, чтобы делать как раз вот паузы интенционные, подумать или воспользоваться нашими предложениями, какие можно задать вопросы, и обязательно с ребенком проговорить, или с детьми, если это группа, личные, свои личные истории, свои личные... переживания, свои личные знания, свои личные какие-то артефакты, которые дома есть. Это надо вам, взрослые, это надо детям, это надо стране.
1: В завершение нашей беседы, вот какие-то пожелания, ну и, пожалуйста, пригласите всех на эту акцию. У вас есть хорошая возможность сейчас.
0: Если кто еще дорогие слушатели, уважаемые друзья, если кто еще не присоединился, но у вас есть желание,

0: Ранее у вас есть возможность зайти на сайт нашего учреждения Самарской областной детской библиотеки в раздел акции. Там все хорошо написано. Вы можете прийти в любую библиотеку города Самары и области. Там об этой акции знают, вам все расскажут. Мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Всем мира и добра.
1: Спасибо вам большое, Елена Владимировна Кадейкина, заместитель директора Самарской областной детской библиотеки, автор и куратор акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Это был Александр Ломаев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
2: Вечерний разговор.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом Подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
1: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-6830. Повторяем, 8-937-648-6830.
2: Вакансии Самары требуются. Охранники. Телефон 8-927-262-48. Раздатчица. Телефон 8-927-268-32-39. Охранники. Телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя. Телефон 336-43-90. Составитель поездов. Телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений. Телефон 8-927-019-21-96. Уборщица помещений. Телефон 8-960-833-45-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти. Телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей. Телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники. Вахта. Телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76. Для лиц старше 12 лет.
0: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.
0: Самара 450. Новости пресс-центра.
4: Пресс-конференция празднования Дня Победы в Самарской области. Эксперты в прямом эфире расскажут, в каком формате пройдет парад Победы на площади Куйбышева в этом году. Сколько военных и расчетов примут участие в параде? Какие меры безопасности будут предприняты? Будет ли доступ зрителям на площадь? Как будет организовано движение транспорта близ площади Куйбышева и какие улицы будут перекрыты? В каком формате пройдет в регионе Бессмертный полк? Ответы на эти и другие вопросы в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте в группе Самарской области в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 14:00.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ситуация на дорогах.
2: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 6 баллов из 10. На улице Аврора от Московского шоссе до Мариса Тареза простоите около 10 минут. На Южном шоссе пробка от поста ГИБДД до Уральской улицы и на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоре. На Ракитовском шоссе от Магистральной до Карла Маркса тоже около 10 минут потеряете и плотный трафик на Старозагоре от Кирова до Нововокзальной. Советская армия стоит на участке от Старозагоре до Новосадовой. В Тольятти затруднения на Хрещевском шоссе от Южного шоссе до Обводного, на М5 Урала от Гулевска до Плотины и на Мира от Комсомольской до Родины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Я люблю тебя.
1: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области 7 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Виссонов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите электронных кошельков. Документ предлагает внести изменения в федеральные законы о страховании вкладов в банках Российской Федерации и о несостоятельности банкротстве. Цель – распространить на электронные денежные средства гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что для вкладов и банковских счетов. Однако для получения такой возможности владелец электронного кошелька должен будет пройти идентификацию. Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области объявил о старте конкурса студенческих инновационных проектов. Фонд, созданный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, стал ключевым инструментом поддержки технологического предпринимательства в регионе. В прошлом году финансирование от него получили 18 инновационных проектов на сумму 58,5 миллионов рублей. Предельный размер гранта составляет 15 миллионов рублей. Участниками конкурса могут стать вузы, а также малые и средние предприятия, зарегистрированные в Самарской области. Ключевое условие: в составе проектной команды должен быть минимум один студент бакалавриата или магистратуры. Предусмотрено обязательное софинансирование со стороны участника конкурса. 7 мая из Самары отправится праздничный электропоезд «Песни Победы». Сначала на железнодорожном вокзале состоится праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы. В 15:40 на 15-й платформе выступят детский танцевальный коллектив «Акварель» и воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята прочитают стихи и исполнят песни, посвященные героическому прошлому нашей страны. После концерта все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни. Затем пассажиры отправятся в уникальный музыкальный рейс по маршруту «Самара-Курумыч-Самара». В пути музыканты исполнят композиции военных лет. Стать участником этого рейса может любой желающий. Для этого достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары 7 мая в 16:50. А вход на концерт на платформе свободный. В Самаре проходит акция «Чистая вода». Жители города могут принести в лабораторию регионального центра Росстандарта пробы воды из природного источника и проверить по двум основным параметрам – жесткость и уровень pH. Проверка проводится бесплатно. Акция продлится до 6 мая включительно. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: «Право знать». Для слушателей старше 12 лет.
1: Слушательница Мария поделилась своей ситуацией. С мужем приняли решение о разводе, договорились без претензий друг к другу и в связи с обстоятельствами хотели бы развестись оперативно. Однако у супругов есть несовершеннолетние дети, и в этом случае суд дает трехмесячный срок на примирение. Можно ли как-то ускорить процесс, интересуется Мария. Отвечает член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, договорный и судебный юрист Наталья Калашникова.
2: Мария, действительно, если есть общие несовершеннолетние дети, для расторжения брака вам необходимо обратиться в суд, а не в ЗАГС. При этом упомянутый вами трехмесячный срок предоставляется судом для примирения только при несогласии одного из супругов на расторжение брака. Чтобы ускорить процесс в суде, необходимо уже в заявлении о расторжении указать на отсутствие возражений второго супруга и на договоренность родителей о месте проживания совместных детей. После принятия судом иска хорошо от второго супруга подать письменное объяснение о своем согласии на расторжение брака. Но в любом случае, пунктом 2 статьи 23 Семейного кодекса прямо закреплено, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления. Рекомендую вам принять взвешенное решение, поскольку часто дата расторжения брака напрямую влияет на последующий порядок раздела совместно нажитого имущества супругов.
0: Право знать.

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105.6 FM в Кинель-Черкасах.
3: Радио 450.
0: Самара 450. Новости пресс-центра.
4: 5 мая в 12.00 в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450» состоится пресс-конференция, посвященная активному долголетию. Как измеряют биологический возраст организма? Можно ли за полгода здорового образа жизни сократить разрыв между паспортным и реальным возрастом? Каковы основные маркеры старения? Почему инвестиции в здоровье в молодости и зрелости – это главный вклад в собственное активное долголетие? Какие каждодневные привычки незаметно крадут нашу бодрость, а какие помогают оставаться в тонусе десятилетиями? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи. Трансляция беседы будет доступна в соцсети ВКонтакте, в группе Самарской области и в паблике «Самара 450 Медиа». Прямой эфир смотрите во вторник, 5 мая. Начало в 12.00.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорск, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ожидается ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
5: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, 20:45 на телеканале 450.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиеве.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 4 балла из 10. Затруднение на Ракитовском шоссе от магистральной до Олимпийской. Здесь простоите около 5 или 10 минут. На Полевой улице от Молодогвардейской до Арцебушевской тоже пробка. Московская стоит от Советской армии до Потапова. На Революционной затруднение в движении от Печорской до Московского шоссе. Плотно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой улицы. В Тольятти на Лесопарковом шоссе от ресторана до остановки санаторий «Надежда» небольшая пробка. И на Ленина от Чапаева до Гагарина. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: лучших моментов.
1: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области 8 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Мужчины в России перестали испытывать страх перед новорожденными и стали чаще уходить в декрет вместо жен, чтобы уделять больше внимания детям с первых дней. Об этом ТАСС заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Также она прокомментировала данные об увеличении числа российских отцов в отпуске по уходу за ребенком. По словам Останиной, раньше мужчины предпочитали вступать в процесс воспитания, когда ребенку исполнится 2-3 года. Аллея памяти появилась в поселке Стройкерамика Волжского района. В честь погибших участников СВО их семьи высадили деревья в новой парковой зоне между улицами Народной и Дружбы. Ее благоустроили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. О важностях таких общественных пространств сказал глава городского поселения Смышляевка Алексей Ларин.
2: Такие места, они пользуются спросом, и они необходимы для поселения. Но я всегда говорил, и говорю, и буду говорить, люди должны соприкасаться с историей, с теми событиями, которые у нас происходят. Те деревья, которые сегодня высажены будут, и они также будут напоминать нам о том, ради чего, с какой целью мы боремся и за что мы боремся. Боремся мы за светлое будущее.
1: Скоро на аллее памяти высадят цветы, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, здесь торжественно откроют обелиск и площадку с флагштоками для почетного караула. В преддверии Дня Победы пройдет традиционная игра «Что, где, когда» на тему Великой Отечественной войны. Участвовать могут старшеклассники, студенты и все желающие без ограничения в возрасте. В программе 24 вопроса об истории войны, ключевых событиях, сражениях, датах, полководцах, фильмах и песнях. Для участия команду нужно зарегистрировать на сайте до 6 мая. Победители и призеры получат дипломы и призы. Представители Самарской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо ETF. Соревнования прошли в Греции. Сборная России заняла первое общекомандное место. Спортсмены из Самарской области завоевали 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

В русском характере, в наших традициях есть широта души. Если пришел к нам с доброй позиции, смело в друзья запишись.

0: на вкус и цвет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Еда – это феномен культуры и способ познавания мира. А гастрономия – это и наука, изучающая связь между культурой и пищей, и искусство, как музыка, живопись, театр и литература. Вкусных всем ощущений и эмоций от процесса приобщения к прекрасному. Утонченная проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями. В реальности же все обстояло с точностью до наоборот. Писатель говорил: «Я не прихотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток». Владимир Набоков не был гурманом и относился к еде утилитарно. В письмах жене Вере он часто отчитывался о съеденном, при этом писал с юмором. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок. А в обедах, среди прочего, регулярно упоминаются биточки. Обедал битки с фаршированными томатами. Судя по всему, это были цвибельклопсы. Вкусные, но дешевые биточки немецких бюргеров, где лука, жира и сухарей больше, чем самого мяса. Набоковские метафоры питания и еды даже стали предметом гастрофилологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца, способом, который он сам называет «а-ля Набокок». Необходимо вскипятить воду в кастрюльке. Пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит. Извлечь из холодильника два яйца на одну персону. Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди. Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим. Постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в кипящую воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца, склонные перекатываться по дну, не стучали по злополучным сторонам кастрюльки. В случае, если яйцо таки треснет в воде, которое сейчас уже пузырится как сумасшедшее, и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо. И впредь будьте осторожнее. Через 200 секунд, ну или скажем 240, с учетом прерываний, начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц, тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке «привет». Приготовьте немного соли и белого хлеба с маслом. Приятного аппетита! В Европе Набоков снимал жилье со столом и ел то, что готовили для постояльцев. Поэтому выбор блюд принадлежал не ему. Однообразие меню было вынужденным. Однако есть упоминание о кулинарном пристрастии писателя. В рассказе «Звонок» упоминается розовый пирог, который, вероятно, представлял собой творожный пирог с вишнями, любимый самим Набоковым и популярный в Германии в начале 20 века. У писателя-гения Владимир Набоков выдвигался на Нобелевскую премию по литературе 11 раз, были свои традиции. Чашка крепкого черного кофе без сахара, стакан воды и 100-150 мл сухого красного вина. Потом на прогулку, после которой уже можно подкрепиться основательно. Человека делают счастливыми три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В принципе, можно добавить к мнению Набокова и свое. Это четыре вещи, плюс вкусная еда.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске – до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске – до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха – плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65. We'll be right back.

радиоканал «Самарское губернское радио». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826

0: 1906 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин «skyscraper» укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это «свечка». В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили 10-этажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезняковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
1: Слово за словом.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 4 балла из 10. Затруднение на Ракитовском шоссе от Магистральной до Олимпийской. Здесь простоите около 5 или 10 минут. На Полевой улице от Молодогвардейской до Арцебушевской тоже пробка. Московская стоит от Советской армии до Потапова. На Революционной затруднение в движении от Печорской до Московского шоссе. Плотно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой улицы. В Тольятти на Лесопарковом шоссе от ресторана до остановки санаторий «Надежда» небольшая пробка. И на Ленина от Чапаева до Гагарина. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В Самарской области усиливается контроль за газовой безопасностью в квартирах. С 1 марта вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одно из ключевых нововведений – усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. В Государственной жилищной инспекции Самарской области подчеркнули, газоснабжение может быть приостановлено, если будут выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью. К таким ситуациям относятся отсутствие или недостаточная тяга в дымовых и вентиляционных каналах, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием. При непосредственной угрозе газ отключают сразу же, без предварительного уведомления. Если невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом. Исторические парки «Россия. Моя история» проведут всероссийские мероприятия ко Дню Победы. Запланирована масштабная программа, концерты, театральные постановки на основе фронтовых писем, лекции, кинопоказы, исторические реконструкции, патриотические акции. Центральной площадкой празднования станет мультимедийный исторический парк в Москве в павильоне номер 57 на ВДНХ. В Самарском парке «Россия. Моя история» 7 мая откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Проект расскажет о системе эвакуационных раненых, работы госпиталей и фармацевтических предприятий, а также о подвигах тысяч медработников, чей труд был не менее важен, чем действия на передовой. В областной госавтоинспекции подвели итоги расширенных рейдов на дорогах, которые прошли в праздничные выходные. С четверга 30 апреля до воскресенья 30 мая полицейские выявили более 2000 нарушений правил дорожного движения. В частности, обнаружили 77 водителей, которые ездили за рулем пьяными. Еще 400 человек попались на незаконной тонировке. Также правоохранители зафиксировали 58 нарушений правил перевозки детей, а 143 человека забыли про ремень безопасности. В Самаре ботанический сад открылся для посетителей после зимы. В честь старта сезона для гостей подготовили праздничную программу. Ботанический сад работает по будням с 10 утра до 8 вечера, в выходные и праздники с 10 утра до 17:00. Санитарный день – среда. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: студии. Для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодняшняя героиня программы «Культурные люди» создает костюмы для ведущих театров Самарской области. Самарта, Грань, Мастерская, Витражи, Театр оперы и балета. Ее работы отмечены престижными премиями, их ценят профессионалы и любят зрители. Еще именно она несколько лет назад запустила фестиваль «Территория моды», сделанная в Самарской области, который из маркета локальных брендов вырос в одно из крупнейших событий в креативной индустрии региона. А когда помощь потребовалась нашим военнослужащим, которые отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции, она направила мощную швейную артиллерию на производство кровоостанавливающих жгутов и плащей невидимых для бойцов. Итак, в нашей студии программа «Культурные люди» Мария Казак, театральный художник, дизайнер и член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер «Территории моды». Мария, приветствую тебя, позволь на «ты» с тобой быть, вроде
2: приветствую,
1: как можно.
2: Сергей, привет. И наших слушателей.
1: Да, привет всем, кто нас слушает. У микрофона Сергей Сергеев, автор и ведущий программы «Культурные люди». И я несказанно рад, что Маша сегодня у нас в гостях, потому что ни разу за то время, что я веду эту программу, ты у меня здесь, в этой студии, не была.
2: Исправляем.
1: Да, в студии программы «Вечерний разговор», конечно. Да. Приходилось бывает, но в «Культурных людях» нет. Поэтому предлагаю сделать такое портретное интервью, посвященное тебе, твоему, как говорят, творческому пути, становлению. Ты, мне кажется, этого заслуживаешь.
2: Спасибо, с удовольствием расскажу.
1: Что,
2: надеюсь,
1: что
2: это
1: могу.
2: Будет, да, интересно.
1: Ну, предлагаю поговорить программу «Культурные люди», приземлить ее к сфере культуры, тем более она плотно с тобой всю твою жизнь связана. Это театр, мода, о том, как художник превращается в конструктора жизни. Вот я бы так сказал. Это очень интересно. Мне кажется, мы тему раскроем с лихвой, потому что у нас впереди интереснейшая беседа. Маш, я, знаешь, хочу тебе вначале комплимент сделать. Наблюдаю давно за тобой, восхищаюсь, любуюсь. Ты всегда потянута, всегда прекрасна, всегда в настроении, легка, улыбчиво, оптимистично настроена и приветлива абсолютно ко всем, несмотря на то, что занятость у тебя, ну, наверное, 24/7, это без преувеличения, так оно и есть. Скажи, где ты, я не знаю, черпаешь этот эликсир молодости, эликсир хорошего настроения, и вообще, как тебе удается выглядеть при твоей колоссальнейшей занятости так здорово?
2: Ну, я рада, что такое произвожу впечатление праздной
1: бездельницы. Не только мое мнение, приоткрою секрет.
2: При том уровне количества проектов. На самом деле, это, конечно, в первую очередь генетика. Спасибо родителям за их, как тот генофонд, который мне был передан. И я, безусловно, чувствую и не только родительский вклад, но и такую мощную силу рода, если можно так сказать, своих предков, своих корней. И это то, что, с одной стороны, меня очень вдохновляет, и, с другой стороны, накладывает тоже определенную ответственность за тот путь и за ту фамилию, которую я несу, потому что не секрет, что в профессию я пришла в том числе благодаря маме, продолжаю ее путь, да, но уже на своем витке, поэтому оптимизм и хорошее настроение для меня необходимый компонент для того, чтобы творить и создавать. И очень важно, чтобы и от тех проектов, которые я создаю, а тем более, когда мы говорим о театре, когда мы говорим о моде, должна быть нотка джаза, как я ее называю, вот этого настроения легкости, но при этом стараться сохранять глубину и передавать смыслы, но не теряя при этом воздушности.
1: Слушай, ну это вообще сложно, это сочетать вот так вот джазируя, джазуя, не знаю, как правильно здесь сказать, идти по жизни, творить, и при этом быть легкой, настоящим таким компанейским человеком. Это сложно или это уже настолько в тебе органично переплелось, что стало частью твоей какой-то природы человеческой? Или приходится какие-то усилия делать? Нет сил, нет настроения, приболело.
2: Наверное, когда занимаешься тем, что любишь, искренне любишь.
1: В этом секрет. Да,
2: когда самой удается, и жизнь вокруг складывает тебя такие проекты и таких интересных людей, и когда это не через силу, а действительно вот в таком хорошем, творческом, не без сложностей, не без рабочих моментов, безусловно, но в целом, когда ты счастлив от того, чем ты занимаешься, наверное, иначе быть не может.
1: Я тебя прекрасно понимаю, ты раскрыла наш с тобой секрет, как нам это удается. Ты мне сделал такой ответный комплимент, что у меня тоже проектов много. Действительно, мы занимаемся любимым делом, наверное, в этом и есть, как там говорили, найди любимое занятие, занимаясь любимым занятием, не работай ни одного дня, да, кто-то из великих сказал. Видимо, это нас и держит, потому что много людей, от людей мы так или иначе тоже энергообмен какой-то получаем. Про маму речь зашла очень хорошо, ведь все мы родом из детства, и у тебя тем более история семейная, династическая, можно даже, наверное, так сказать, что ты занимаешься таким, продолжаешь серьезное семейное дело. Расскажи о своей маме, может быть, не все наши слушатели знают, Ольга Казак.
2: Да, действительно, у нас даже в будущем нашего диалога будет музыкальная композиция, которую мы в том числе, наверное, посвятим вот этому жизненному опыту нашей семьи. Но на самом деле началось все гораздо раньше, даже до моей мамы, потому что мой прадед, вернувшись с Великой Отечественной войны, он какое-то время в Ивановской области был директором ткацкой фабрики.
1: А все вот. Из Иваново, получается.
2: Да, да. У меня мамины корни из Ивановской области.
1: А Иваново – город невеста.
2: Да, и ткачих.
1: И ткачих.
2: А бабушка моя, которая 42-го года рождения, третью дочь в семье, у нас такая уже тема, да, вдруг всколыхнулась, военно-патриотическая, без чего мы не можем, конечно, обойтись. Бабушка, она с 14 лет была ткачихой на ткацкой фабрике в Ивановской области. Мой дедушка работал в сельской школе художником. Был художником и в сельской школе преподавал труды, черчение и рисование. И вся жизнь моя детская, летняя, проходила в их доме, построенном своими руками, с запахом краски масляной, но не только той, которой красили фасад, но и той, которой писали картины. Вот. И поэтому, когда моя мама, закончив в Иваново конструирование одежды по системе распределения, была отправлена в город Куйбышев работать Куйбышевский дом моделей.
1: Чему нам несказанно потом, как выяснилось, повезло.
2: Тот трек моды в СССР, он не случайен, потому что именно в Куйбышеве, уже познакомившись с моим папой, уже коренным самарчанином, вот, появилась я, можно сказать, в Куйбышевском доме моделей, как я люблю шутить над этим. Поэтому первыми моими игрушками были как раз иголки.
1: Манекены.
2: Манекенчик маленький, масштабный, да, остаточки ткани, которые мне отдавали. И на самом деле выбор своего жизненного пути и профессионального пути, как такового такого момента, когда я должна была принять это решение, его не было, потому что это было органично из той среды, из той атмосферы, из которой я выросла. Вот. И даже будучи младшей школьницей, я участвовала в качестве модели в показах детской одежды, школьной форме, как раз в Куйбышевском доме моделей.
1: Поэтому даже такой у нас был, Куйбышевский дом моделей. Это нечто, дом модели на Кузнецком мосту, да, в
2: да,
1: Москве,
2: это легендарный. На самом деле, вот я как сейчас уже понимаю, та деятельность, которую я веду не как творческая единица, а как продюсер, она на самом деле тоже корнями оттуда. Потому что дом моделей Куйбышевский был частью всесоюзного как раз дома моделей. Это была государственная система, когда был как раз на Кузнецком мосту центральный дом моделей. В городах были филиалы. И система была таким образом устроена, что на базе домов моделей разрабатывались те образцы лекала, которые потом отправлялись на фабрики для массового пошива. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это была система, да, целая система.
1: Скажи, пожалуйста, а вот яркое воспоминание из детства, которое связано с тем, чем ты сейчас занимаешься, может быть, первую модель сконструировала что-то, помнишь ли этот момент? Наверное, такие вещи, они не забываются. И было ли в принципе такое? Если был такой калейдоскоп, лоскуточков
2: был
1: и всего.
2: Калейдоскоп, но было очень яркое воспоминание из прям детства, когда моя мама уже после Куйбышевского дома модели работала в сервис-центре, они делали уже коллекции одежды современной, и у них был показ почему-то в антракте между баскетбольными или волейбольными матчами в Дворце спорта. И я
1: нормально
2: ходила, я была там за кулисами, видела эти коллекции. Как раз, по-моему, под Depeche Mode были показы тоже. Вот. И это были такие каракулевые шапки, широкие плечи, 90-й год. И я была с мамой, видела, как это выглядит за кулисами. И почему-то из цирка мне принесли морковку, отобрав у каких-то осликов.
1: Это запомнилось, да, символ?
2: Да, это
1: морковка.
2: Морковка. Это были такие сильные детские воспоминания. И я видела репетиции манекенщиц, примерки и все это как-то очень вовлекало.
1: Скажи, ну ты себя уже видела модельером на тот момент или театральным, или художником, в принципе?
2: Ну, тогда я себя не ощущала. Но когда я сейчас смотрю на свои детские работы, и мама сохранила мои детские журналы, которые я делала для своих кукол, где я отрисовывала образы, прикалывала кусочки тканей, и я когда уже из позиции взрослого человека на это смотрю, то, конечно, очевидно, что это было уже тогда.
1: Расскажи о своей альма-матер, где ты училась. Я так понимаю, это архитектурно-строительный, да, был университет?
2: Да, это факультет дизайна.
1: Сейчас политехом, по-моему.
2: Сейчас это, да, часть политехнического университета. И моя мама Ольга Казак как раз стояла у истоков создания этой специальности, потому что именно она в качестве конструктора одежды совместно с Натальей Ивановной Сабило, которая была художником как раз дома моделей, их пригласили, дом моделей в тот момент уже перестал существовать, а их пригласили составить учебный план, программу по подготовке первых дизайнеров-модельеров в нашем регионе. И как раз они тогда составляли этот учебный план, эту программу. Мы учились тогда 5 лет, и 6-й год как архитектор делали диплом. То есть это был такой специалитет, очень объемная, очень насыщенная программа. Со 2-го-3-го курса мы уже начинали делать собственные авторские коллекции. И с дипломной коллекцией моей, которая называлась «Модернистка», была посвящена переосмыслению стиля модерн. Просто вот как готовили, да, образец той системы. Я с выпускной дипломной коллекции поехала в Москву, в Центральный дом художников, на мероприятие всероссийской как раз нашей организации «Союз дизайнеров России». Из дипломной коллекции в Москве меня приняли в члены «Союза дизайнеров России».
1: То есть уровень... Это какой-то беспрецедентный, да, случай? Ну, редкий, по крайней мере.
2: Довольно редкий. Я сейчас понимаю, как это все устроено. И действительно, я понимаю, что уровень той подготовки был очень сильный, который нам давали.
1: Тебя это, конечно, окрылило на тот момент. Ты вообще, наверное, сначала не ожидала такого поворота событий, да, что диплом и дипломную работу и так отметили на высоком уровне. А не было ли соблазна, наверняка предложения были, соблазна уехать из Самары?
2: Ну, на
1: Москва,
2: самом деле,
1: Петербург,
2: да, это неоднократно поступали и предложения. Я даже по итогу выпуска из университета проходила несколько собеседований в российские крупные бренды. Но туда, куда меня отсмотрели и меня пригласили, мне сказали, отлично, давай мы сейчас стартуем, отрисовывай, как ты видишь, новую коллекцию, и на запуск в Китай. Минимум 2 месяца, вообще полгода. И в тот момент я, конечно, поняла, что так резко поменять свою жизнь и... переезжать в каждом поколении, я как человек с очень сильными социальными связями и с привязкой и с любовью к нашему городу, моя мама приехала сюда, я знала, как это не просто начинать от нуля, и я поняла, что полностью переехать я не готова и хочу сначала все-таки состояться в своем городе и регионе, но... Хочу отметить, что потом на новом витке проекты и в Китае, и в Москве случились, они состоялись. Да, вот, и поэтому просто это был, да, момент, когда надо было до этого, наверное, созреть и быть еще не только вчерашней выпускницей, а уже состояться здесь.
1: Скажи, интересно, как художник видит город? Ты как художник, как дизайнер, наверняка не так, как все обычные люди. Ты подмечаешь какие-то красивые вещи. Возможно, не обращаешь внимания на недостатки, которые присутствуют. Я знаю, что людям искусство, в том числе и дизайнерское искусство, свойственно поэтизировать мир окружающий. Как у тебя?
2: Возникают иногда сложности, конечно. Во-первых, я очень люблю наш город и очень мечтала всегда жить в историческом центре. Это удалось, и моя мастерская находится в историческом центре. На одном из концов улицы Ленинградской я живу, на другом у меня мастерская. И, конечно, это всегда большое счастье, вдохновение. Я очень люблю прогуливаться пешком, разглядывать фасады зданий. Более того, вот сейчас тот проект, над которым я сейчас работаю...
1: Пока нельзя, да? Да,
2: ну, наверное, можно уже, да. Проект «Самара Купеческая» — это проект совместный с нашим хореографическим училищем. Вот, там будут даже несколько номеров, вдохновленные архитектурой и стилем модерн в архитектуре нашего города. И, конечно, такие образцы архитектуры и творчества — это большое вдохновение. Но, конечно, много того, на что приходится закрывать глаза, включать какие-то внутренние фильтры. Вот, и всегда хочется улучшить. То есть я как одну из своих миссий вижу возможное сначала, начиная с себя, создание вокруг себя среды, атмосферы, настроения, и за счет своего творчества, своей работы максимально расширять эти круги на воде, чтобы они шли дальше, дальше, вовлекали людей, зрителей, зрители тех показов, фестивалей, которые я провожу. И, конечно, очень хочется и в городе среду тоже улучшать, но это тоже получается в чем-то. Я активный житель Самарского района, и мы занимаемся и благоустройством скверов, территорий, и многое получается.
1: Мы про маму начали говорить в нашей беседе, и я так понимаю, что первые именно работы театральные были тоже совместно с мамой, да? Это участие в ее проектах, в которых она была занята. Самарт не случайно прозвучал, недавно мы отмечали, как раз вот виделись, было 95-летие, по-моему, да, Самарта.
2: А в этом году мы отмечаем 25 лет спектаклю «Мамаша Кураж».
1: Да, «Мамаша Кураж». Ну, да, собственно, мы были на кинопоказе.
2: Да.
1: Ты была, наверное, тоже.
2: Да, да, да.
1: Припоминаю.
2: Это очень знаково для меня
1: и
2: тоже.
1: И была выставка костюмов, в которых блистали Хайруллина. На тот момент и Бакурадзе еще, по-моему, тоже был в Самарте тогда еще, Маркелов. Ну, в общем, и люди, которых уже, к сожалению, нет, но, тем не менее, костюмы остались, осталась память, осталась видеозапись. Расскажи, это, наверное, было одно из первых прикосновений, да, к театральной такой жизни, к созданию театра, к сотворчеству, сотворению. Как это было? Тебе доверяли, наверное, какие-то, ну, не самые главные вещи, но все равно впечатление наверняка.
2: Ну, впечатление очень сильное. Действительно, это был один из первых проектов, где мне дали уже руками что-то создать, то, что пошло потом на сцену. Это потрясающее знакомство и возможность творить рядом с Юрием Федоровичем Хариковым, нашим театральным художником, обладателем «Золотой маски» за этот как раз спектакль, за костюмы к спектаклю «Мамаша Кураж». И действительно, я очень хорошо научилась вязать крючком на уроках труда в школе. И для костюма, в том числе «Мамаша Кураж», я вязала элементы оплечья, элементы на груди, такие перчатки-митинки без пальчиков. Нарезалась ткань, нарезалась, из нее большим таким крючком вязались вот эти детали. И они в костюме есть.
1: Ну, это как лоскутные половики, да, вот вяжут, вот на что-то на вроде этого. А все-таки, наверное, это такая больше, ну, отчасти рутинная работа, да? А сейчас ты уже можешь творить, сама сочинять, придумывать, если такую арку построить от того момента до дня сегодняшнего, то какие такие знаковые, наиболее, наверное, знаковые проекты, спектакли? Вначале бы я когда представлял, говорил, и мастерская, и витражи. Понятно, что с каждым коллективом что-то связано. Это сугубо индивидуальная история, с каждым театром отдельная любовь. Но что бы ты выделила, что приходит на ум, чтобы так никого не обидеть?
2: Ну, так, всегда всегда трудно, конечно, отметить что-то одно, потому что каждый проект — это детище. Мне кажется, каждого творческого человека, художника спроси, и за каждым проектом целая история, целый путь. Ну, очень горжусь я спектаклем «Буратино», который идет на сцене театра оперы и балета уже более 15, наверное, лет.
1: Ну, такой мюзикл.
2: Да, да, да. Детский. Я на самом деле очень трепетно к этому отношусь. У меня тогда тоже появилась только маленькая моя старшая дочка, она была маленькая совсем, когда мы выпускали этот спектакль, и она стала первым зрителем этого спектакля.
1: Какой был вердикт?
2: Да, все хорошо, слава богу. Вот, была такая, кстати, сверхзадача, потому что мы тогда театр находился на реконструкции, на большой, это был 2014-15 год, и мы создавали спектакль с премьерой на сцене театра «Дом актера», актерский дом, с тем, чтобы потом, когда реконструкция закончится, он уже пошел на большой сцене. И вот соблюсти, да, вот эти вот исходные данные, а для творческого человека всегда мы не творим, ну, я не творю просто только ради самовыражения, как вольный художник. Я всегда работаю по цели и задаче, да, проекта. И сделать премьеру в одном зале с тем, чтобы потом это перешло на такую большую сцену, это всегда тоже ответственно. Вот. Я рада, что большое количество детей нашего города за эти годы выросло, в том числе на этой сказке. Там было «Чиполлино» также в театре «Самарт», который с успехом много лет шло. И вообще детские спектакли — отдельная моя трепетная любовь. И сказка о царе Салтане, театра «Витражи», то, что в моем, как бы, репертуаре есть, и «Ромео и Джульетта», театра «Витражи», и «Чайка», который в том числе для меня тоже
1: совсем другая стилистика уже, конечно.
2: А еще знаковый спектакль «Чайка» в театре «Витражи» для меня тем, что тут мы уже с Юрием Федоровичем Хариковым поработали в тандеме уже на, как бы, на одном уровне, потому что оформление спектакля сделано по его эскизам, а мне уже нужно было в эту атмосферу вписаться уже с костюмами. Вот. И когда-то, начав с ним в качестве фактически подмастерья, тут мы с ним уже встретились в проекте как коллеги. Вот. Поэтому это тоже такой очень знаковый для меня спектакль, который тоже живет, продолжает жить.
1: Ну, Харьков, он не перетягивал на себя одеяло в творческом смысле?
2: Ему можно все, мне кажется.
1: Да, я ожидал такой ответ, но все равно, как тебе с ним работалось? Комфортно ли? Или все-таки ты такой человек, художник, я вот здесь. На кухне не может быть двух хозяев.
2: Тут, наверное, мне помогает мое дизайн-мышление, потому что дизайнер — это всегда человек, который должен работать в определенных условиях, услышать заказчика, услышать коллег, и в этом плане проявить гибкость. Мне это доставляет интерес. То есть не в конфликтном поле, а услышать друг друга. И с Юрием Федоровичем было очень интересно вместе работать, потому что, выбирая площадку для спектакля, мы с ним и в подвал ДКЖ спустились, и на чердак посмотреть, а можно ли люстру спустить. И поворотный диск запускали на сцене, слушали его скрип и думали, а может ли это вписаться в контекст спектакля. И выбрана была не основная сцена, а боковой зал для того, чтобы создать нужную атмосферу. Поэтому сотворчество с такими людьми — это безусловное счастье и возможности для себя тоже роста.
1: За спектакль «Скупой витражей», по-моему, да, ты была отмечена премией, профессиональной премией губернской Самарской театральной «Муза». Практически впервые за там почти три десятка лет получил эту награду именно художник по костюмам.
2: Да, на самом деле нет такой отдельной номинации.
1: Нет такой. Я, как член жюри театральной «Музы», это подтверждаю, да. И говорю, что там мы отмечаем в основном артистов. Конечно, актерские работы, либо ансамблевые работы, либо работы режиссеров. Здесь было так. Ты для себя как это объясняешь? Почему? Почему? То есть ты здесь, получается, выступаешь полным соавтором во всех смыслах этого слова данной постановки.
2: Действительно, бывают разные же исходные данные, и тут, понимая то, что у театра очень много гастролей, они ездят на разные площадки, тут был сам ход постановки, режиссерский ход, акценты были размещены таким образом, что костюмы являются очень активной частью деятельности, действа. То есть бывает, когда костюмы дополняют, а бывает, когда костюмы являются действующим лицом, очень активным. И тут, наверное, вот так все вместе собралось и сошлось, что для того, чтобы у театра был такой настроенческий, яркий, эффектный, я бы даже сказала, такой антистрессовый спектакль, костюмам тут была отдана большая роль, может быть, чем в каких-то других постановках. И тут очень важно доверие театра, которое мне сказали: «Мария, твори». И тут я, как создатель, очень им благодарна за эту возможность, потому что развернуться в полной мере не всегда бывает возможно по тем или иным причинам. И, наверное, вот эта премия — это подтверждение того, что свободу, когда дают художнику, может быть, он может сказать больше. Вот поэтому то, о чем бы мне очень мечталось и очень хотелось, это, наверное, чтобы было больше работы не только для меня, а для моих коллег в нашем городе в целом. Потому что, как мы знаем и понимаем, что большое количество постановок создается приглашенными, приглашенными командами. Вот. И хотелось бы обратить на это внимание и сказать, что на самом деле много талантливых ребят, молодежи. У меня есть опыт небольшой преподавания. Могу сказать, что наш потенциал очень сильный, и хотелось бы больше возможностей для творческого высказывания внутри региона.
1: Не так давно в нашей студии была Алла Генриховна Набокова. И, собственно, она говорила и про новую, про премьеру «Пиковой дамы». Это тоже, да, ваша совместная очередная творческая победа и удача, и работа. Расскажи, как ты вот работаешь, если можно? Ну, кухня — это всегда дело личное, всегда личное дело художника, творца, а все равно. У тебя, например, в работе в параллели идет несколько проектов, они все разные по стилистике, по направлению, по эпохе. Ты следуешь прямо букве именно определенного произведения или все-таки какие-то современные черты можно придать образом?
2: Ну, поскольку я работаю на стыке театра и моды, то вот эти два направления, они очень, на мой взгляд, друг друга хорошо обогащают и поддерживают. И, конечно, зная историю костюма, историю моды, эпохи, да, всегда работая над таким материалом, конечно, идет и не впрямую цитирование или реконструкция, да, каких-то исторических прототипов, но это всегда помогает Но в то же время есть фактор современности, того, что мы живем в 21 веке, и хочется, чтобы, видя это театральное действие, было ощущение актуальности, что это происходит здесь, сейчас, в ту эпоху, в которой мы живем. Тут знание моды, неких трендов. Вот, кстати говоря, вот чуть возвращаясь к скупому, там еще была модная трендовая история, даже вот в цветовой гамме, да, которая использовалась. И это срабатывает, да, на восприятие. Вот. И вот, например, когда я работала над «Пиковой дамой», у меня же в параллели была еще одна очень сильная героиня. Это Васа Железнова для театра «Мастерская».
1: Да, прекрасная, да, премьера. Вообще там отдельные песни, да, это костюмы.
2: То есть, представляете, сразу два бенефиса, двух

0: тоже ваши костюмы. Вот, но не все пока еще костюмы мои, конечно, не во всех театрах. Вот, но это тоже такая интересная уже особенность. И мне приходится говорить, это мои, а в этот раз это не моя пока работа. Вот, и вот две таких сильных, да, премьеры случились у меня совсем недавно. Это было интересно очень.
1: А интересный проект был в Самарском оперном «Back to Life». Сейчас уже не идет этот спектакль, но перед показами «Back to Life», это балет, было такое дефиле, да? Ты курировала это дефиле, ты организовывала все это целое действие было. Расскажи об этом интересном опыте, что это было, задача, необычная такая коллаборация, показать наших дизайнеров, показать, что у нас такое тоже может быть необычное перед балетным спектаклем, перформанс. И что такое послевкусие? Сейчас уже нет этого проекта, но наверняка послевкусие осталось.
0: Очень жаль, на самом деле, да, что его нет, потому что тут потрясающая команда работала над проектом, и Юрий Смекалов, режиссер-постановщик этого проекта, он сам непосредственно еще на стадии постановки пригласил меня войти в состав творческой группы, потому что вот то, о чем как раз я говорила, да, ноту современности, актуальности, да, вот этого живого такого нерва, он как раз хотел еще добавить за счет того действия, которое мы совместно придумали, когда действие спектакля начинается не в зрительном зале, когда уже гости заняли свои места и открылся занавес, а оно начинается в фойе, как полноправная часть действа, с дефиле модных брендов. Причем, если говорить о том, что происходит на сцене, это спектакль с постоянными костюмами, да, которые были сделаны раз и навсегда, то, что происходило в фойе, это каждый раз новые коллекции наших локальных брендов, актуальные коллекции, сезонные. Там, к весне мы делали такой омаж нашим милым дамам, что-то весеннее, к 8 марта делали. То есть всегда чувствовали вот настроение, погоду, и старались подборку сделать соответствующую. И действие начиналось в колонном зале с модного показа, который открывали профессиональные манекенщицы-модели, а завершали артистки балета на пуантах, на пальцах, поднимаясь на пальцы, и вот этот круг дефиле по залу делали на пальцах. Это потрясающе. Были у меня даже сейчас мурашки по коже, потому что это так было красиво, и зал тут же вообще взрывался овациями уже. Уже в этот момент.
1: Ну, невозможно иначе. Невозможно. Да. Маш, спасибо тебе за этот проект. Это действительно то, что характеризует тебя. Это человек, который открыт новаторским идеям. За любые проекты, которые имеют нестандартные начала, нестандартные воплощения, возможно, это задумывалось как-то иначе, а в итоге появились и на пальцах, да, вот эти проходки и так далее. Может быть, вначале этого не было, только одни манекенщицы.
0: Ну, да, мы сначала не знали, да.
1: Интересно, проект обогатился.
0: Да.
1: Он существовал, имел счастливую, успешную жизнь какое-то время. Возможно, что-то подобное еще появится. Я как раз и спросил с тем расчетом узнать, ну, ты бы хотела, и планируется ли что-то, есть ли какие-то разговоры, обсуждения с театром или с другими нашими институциями культурными?
0: Я максимально открыта для... Я в этом плане такой человек, открытый, свободный.
1: Главное, дайте мне площадку.
0: Да, я ищу такие проекты, я открыта для таких фантазий, потому что это действительно то, что меняет взгляд на привычные какие-то вещи, на привычный образ жизни. Я называю это дизайн мышлением в глобальном плане. То есть я дизайнер не только конкретных каких-то решений, каких-то конкретных вопросов в сфере индустрии моды или театра, а именно с точки зрения изменения мышления и обогащения нашего визуального опыта, пользовательского опыта. Это вообще меняет подход. Поэтому если мы можем как-то улучшить пространство вокруг себя,
1: мы готовы.
0: То надо это сделать обязательно.
1: Продолжая цитаты великих, я сейчас сама Шказак, то несколько лет назад в галерее «Новое пространство» проходила выставка твоих костюмов к «Чайке», как раз к чеховской, о которой мы выше уже говорили, и тогда прозвучала, по-моему, такая фраза твоя, что главная задача художника по костюмам, чтобы люди, глядя на них, испытали художественное удивление, а потом просветление. Было такое?
0: Ну, я убеждена, что да. Что мы
1: вот
0: должны,
1: раскрой эту
0: да.
1: формулу, что подразумевается под этой фразой, и обязательно ли просветление должно наступить, этот инсайт у зрителя?
0: Во-первых, хочется, когда зритель приходит и смотрит, мы закладываем же смыслы определенные, но Маши Казак уже рядом нет. Ну, что бы это ни было.

0: да? Меня уже нет.
1: Да,
0: есть,
1: нормально, да.
0: Есть сам костюм, сам образ, который уже человек может трактовать по-своему, видя в нем то, что я закладывала, или видя что-то свое. И вот если человек уже начинает размышлять, и у него уже запускаются вот эти вот процессы мыслительные, фантазии, кто-то в глубину, кто-то говорит, а я бы одел это на себя или не одел, кто-то меряет такими категориями, кто-то говорит, я бы примерил или не примерил.
1: Ну, сколько людей, столько мнений, да. Главное не оставить равнодушным,
0: не оставить равнодушным
1: зрителям, да. Наблюдателям.
0: Если человек уходит с этим послевкусием и побуждается к размышлению, а потом купит цветочек и подарит его кому-то, не знаю, наведет порядок у себя в подъезде, в доме, в том мире, в котором он живет. Я считаю, что задача уже... Я немножечко справилась с тем, что я задумывала.
1: Мода СССР. Тепло-синяя, она же Саша Байдачина, наша коллега, давно знакома мы с ней, она в этой студии неоднократно бывала, прозвучит буквально через, 40 секунд, наверное. Можем ли подвестись, хотя мы вначале это сделали, так проспойлерили, что будет такой трек. Расскажи, почему решил выбрать его для сегодняшней программы «Культурные люди».
0: Ну, я вообще максимальный патриот и фанат того места, где мы живем, и тех людей, которые меня окружают, с кем мне посчастливилось. И я считаю, что проект «Тепло-синяя» Саши Байдачной и нашего поэта Романа Мнацаканова, который также еще...
1: Мой коллега.
0: Мой коллега, обувщик, причем в нескольких поколениях. Он активно участвует в нашем модном сообществе, которое удалось собрать вокруг проекта «Территория моды». Саша Байдачная также выступала на наших показах и наших проектах. Я за то, чтобы все было локальное. И музыка, и одежда, весь контент. Поэтому...
1: Ну и потом все мы родом из СССР.
0: И все мы оттуда родом.
1: И тема сегодня моды у нас в том числе. А в конце там есть такая фраза. Не забудьте выключить ваши телевизионные приемники, радиоприемники, дорогие друзья, не выключайте, потому что мы после этой композиции продолжим наше общение с Марией Казак.
2: Здравствуйте, товарищи! С успехом прошел показ советских моделей здесь, в Москве.

0: за внимание. Не забудьте выключить телевизор.
1: Культурные люди. Так, сегодня в программе «Культурные люди» Мария Казак, человек, которого, наверное, в Самаре знают все, и не только театральное сообщество. Я обожаю, Маш, тебя. Это член Союза дизайнеров России, член правления Самарского регоотделения, руководитель секции дизайн-костюма. Все правильно? Пока. Говорю, практикующий художник-модельер, эксперт индустрии моды, генеральный продюсер, маркет-фестиваля «Территории моды» сделана в России. Сделано в Самарской области. Да, потом, вот так будет корректней. Ну и в первую очередь, конечно, сегодня мы раскрыли Машу как театрального художника, потому что я театр люблю, наша программа «Культурные люди» в основном ее слушают и люди, которые посещают театры, спектакли, выставки, и часто можно увидеть Машу. Машу и в числе зрителей, и твои работы. В общем, Мария везде. Рад тебя снова приветствовать. У нас остаются считанные минуты до конца эфира, и решили мы ими так распорядиться. Во-первых, поговорить и проанонсировать большое событие, о котором мы немножко вначале сказали. Это проект «Самар-купеческая», спектакль. Да. Совместный, да? Расскажи об этом проекте.
2: Это проект совместный со Самарским хореографическим училищем при поддержке фонда президентских инициатив. И для того, чтобы сейчас реализовать этот проект при поддержке Министерства культуры, была выездная смена как лаборатория сценических искусств, где мы на базе лагеря Циолковский с 50 детишками различных направлений творческой деятельности, такие как исполнительское искусство, хореография.
1: Это студенты, музыкант, да?
2: Это
1: училище.
2: Училище, угу. Да, училище. И по моему профилю это было два учебных заведения. Это художественное училище Петрова Воткина и училище культуры. И в качестве наставника по направлению театрального художника, по направлению дизайн, мы там работали с детками и погружались в тематику как нашей специальности, так и в тему Самары купеческой. Для того, чтобы результатом этой смены в том числе стал спектакль, который мы увидим на большой сцене Театра оперы и балета 13 июня, в рамках итогового годового концерта отчетного хореографического училища, над которым мы сейчас работаем.
1: Можно сказать, что работы твоих учеников там тоже, да, можно, мы, соответственно, будем лицезреть. Это какое-то совместное творчество.
2: Да, это возможность для молодых ребят, которые еще только в начале своего творческого пути, поработать с профессиональными наставниками и каким-то образом тоже поучаствовать в создании итогового продукта и познакомиться с коллегами из других направлений творческой деятельности, потому что когда они станут уже выпускниками, специалистами, именно с ними они будут уже работать в учреждениях культуры нашего региона, нашей страны. И это действительно такая первая уникальная лаборатория, где ребята, помимо того, что осваивали свой профиль, смогли еще такое междисциплинарное такое пересечение. Потому что театр — это, конечно, синтетическое
1: команда,
2: искусство,
1: да,
2: команда. Да. Это сочетание очень многих факторов. И, например, вот по моему направлению у нас была возможность поприсутствовать на репетициях, порисовать наброски с как раз артистов балета будущих, учеников хореографического училища, наброски с музыкантов, ребят с музыкальными инструментами, с балалайкой, с баяном. И они уже познакомились между собой, посмотрели, кто чем занимается, кто в чем преуспевает. Вот. И это очень вдохновляющая профессиональная атмосфера, необходимая творческим людям для того, чтобы понимать, что они могут реализоваться здесь, сейчас, в нашем городе.
1: Ну и не случайно, совсем недавно в этой же студии, но, правда, в программе «Вечерний разговор» ты была в гостях с Дмитрием Буцковым, но он тоже к этому проекту причастен. И сразу скажу, что музыкальная композиция, автором которой он является, исполненная совместно с «Волга», «Фолк-бендом», коллектив, который он и основал, «Дежавю» прозвучит в завершении программы. Расскажи, все это не случайно здесь. Вот так мы завернули и подвелись. Дима Буциков тоже, мы поддерживаем местных музыкантов, местных артистов, местные бренды, и именно в привязке к этому проекту.
2: Да, но на самом деле понимаешь, что все не случайно. Люди встречаются в проектах, и настолько все уже переплетено, и тех ярких творческих людей, которые и своей деятельностью, и еще в качестве наставников, а Дмитрий как раз наставник по направлению как раз ребят, с теми ребятами, которые учатся играть на музыкальных инструментах, и они тоже будут частью этого будущего спектакля. Он с ними проводил занятия, уроки, и они будут исполнять музыку «Волга Фолк Бэнд». Поэтому это тоже очень здорово, когда ты можешь не только сам реализовываться, но и делиться опытом. Вот. И для себя тоже, как часть моего пути, я тоже вижу в этом определенную такую важную составляющую, потому что я являюсь и членом государственных экзаменационных комиссий по соответствующим профилям подготовки, и читаю лекции. У меня даже есть несколько разработанных авторских лекций, среди которых 25 лет моды в Самаре, где мы рассказываем о том, что в Самаре мода есть. А даже есть свой авторский модный маршрут по городу. Я один раз его пока что еще водила в рамках Дня города, но тоже такая есть наработка.
1: У нас есть о чем поговорить в следующие уже,
2: с удовольствием,
1: в следующих наших эфирах. Поэтому, Маш, спасибо огромное. Успехов. Пусть у тебя твои проекты множатся. И главное, чтобы тебе хватало сил и времени на их реализацию. Я уверен, так оно и будет. Спасибо за эту беседу.
2: Спасибо.
1: Напомню, сегодня в программе «Культурные люди» была Мария Казак, театральный художник, дизайнер, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер территории моды, сделана в Самарской области. Дмитрий Буцаков, «Волга Фолк Бэнд», «Дежавю» завершает сегодня программу «Культурные люди». Я, Сергей Сергеев, прощаюсь с вами. До новых встреч.

0: только лучше в моментах.
1: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Здравствуйте, это программа «Вечерний разговор», в студии ведущая программы Влада Фурсевич. И сегодня я рада представить гостей студии. Здесь у нас врач-акушер-гинеколог, мамолог, доктор медицинских наук, профессор Марина Александровна Флорова. Марина Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем разговаривать на очень серьезную тему. Это рак шейки матки. Заболевание это исключительно женское, но вот причины, которые могут привести к такому диагнозу, могут касаться как женщин, так и мужчин. Это так?
2: Да. Потому что эта инфекция, которая вызывает это заболевание, она как раз у партнеров. Угу. И она касается не только женщин, но касается и мужчин. Только вот намного позже. У мужчин более длительный инкубационный период. Угу. И приводит к развитию рака предстательной железы, рака мочевого пузыря, рака половых органов и раку прямой кишки. Кроме того, супруг Кэтрин Зета-Джонс переболел раком гортани тоже как причина,
1: как следствие,
2: да, как следствие. Поэтому эта инфекция, вирус папилломы человека, она очень актуальна, она легко диагностируется, легко лечится. Хотя в интернете я вижу кучу информации, что неизлечимые заболевания. На самом деле результаты очень хорошие.
1: Угу. Когда это касается здоровья, то здесь, конечно, не 10, даже 1000 раз подумаешь, кому доверять, специалисту, которому следует обратиться, да, либо же вот какой-то информации, которую нашли на просторах интернета. Поэтому, безусловно, такие вещи, ну, любые, вернее, вещи, которые связаны со здоровьем человека, конечно, все консультации нужно получать у специалистов, да, у медиков, потому что и противопоказаний много, ну, и точность диагноза и так далее. Мы сами себе, да, можем какие угодно диагнозы понаставить и найдем тысячи симптомов, как это известно, но все они далеки от истины.
2: Меня смущает только одно, что был период, когда, ну, мы ориентировались все время на медицину США, и у них существовало такое положение, что если уровень, к примеру, уреаплазмы меньше, чем 10,4, то она не требует лечения. То же самое касалось и вируса папилломы человека. Даже часто я видела, что приходят и говорят, у меня уменьшился титр или не уменьшился? Уменьшился, значит, я выздоровела. Нет, нельзя быть немножечко больным, ну, чем-то. Или ты выздоравливаешь, или ты продолжаешь болеть. Тоже это вируса папилломы касается 100%.
1: Итак, рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека.
2: Да.
1: А вообще, насколько это заболевание распространено?
2: Ну, буду честной, 50% населения.
1: То есть это очень легко заразиться?
2: Очень легко.
1: Вот где-то прочла я, что, ну, на каком-то медицинском сайте, то есть вполне себе серьезном, что в России ежегодно выявляется около 18 тысяч новых случаев. Да. Меня, честно говоря, поразила эта цифра. Такая распространенность в большей степени связана с эффективным диагностированием или же вот образом жизни, который способствует распространению этого вируса?
2: В первую очередь, это образ жизни, который способствует распространению. Следует помнить, что презерватив не защищает от этой инфекции. То есть через поры презерватив вирус проходит свободно. Второй момент – неправильное лечение. Ну и когда уже запущена ситуация, то, конечно, дальше уже печаль.
1: А диагностировать, вы говорите, просто, что да, достаточно просто.
2: Конечно.
1: А какой анализ помогает понять?
2: Онкоцитология. Анализ крови на карциноматозные антитела, то есть информация достаточно большая.
1: И такие диагнозы
2: легко, просто доступны, точные, в любой, да, лаборатории, да.
1: Вот тоже такая информация мне встретилась, что вот до 40%, то есть довольно-таки часто патологический процесс определяется уже на поздних стадиях,
2: да,
1: заболевания. Вот опять-таки почему? Женщины слишком безответственны к своему здоровью или просто вот отсутствует симптомы заболевания, человек, ну, не понимает, что у него уже начало болезни. А
2: он... Понимаете, вот выявляемость заболевания была меньше, когда у нас не было такой хорошей диагностики. Это было связано с тем, что если у женщины появляется жжение, зуд, выделение, она же бежала к гинекологу. Сейчас она бежит к аптекарю, который ей говорит, ставит диагноз молочница и назначает свечи. И она благополучно гасит все симптомы, и у нее процесс двигается дальше. Но ведь неважно, это вирус папилломы человека, это грибы, или там уреаплазма, или микоплазма, они все вызывают одни и те же симптомы. И это не молочница.
1: Ну, понятно, что человек, ну, в данном случае фармацевт, да, там аптекарь, да. Не видя, вообще не зная этой симптоматики, понятное дело, да. Что не может поставить. Да. Ну, тем самым усугубляем просто, да. Да, свои заболевания, пролонгируем это во времени, а потом вот уже с серьезными последствиями сталкиваемся. А вообще, вот какие факторы риска существуют этого заболевания?
2: Ну, в первую очередь, снижение иммунитета, потому что инфицировано население практически 50%, но заболевают, тем не менее, всего лишь 11 тысяч каждый год. То есть это не миллионы. То есть уровень иммунитета имеет большое значение.
1: То есть если иммунитет крепкий, достаточно человек здоров по-настоящему, то он может и не заразиться.
2: Он заразится.
1: Он заразится.
2: Все равно, то есть у него будет какой-то титр.
1: Он будет носителем?
2: Да, будет носителем до периода снижения иммунитета. А иммунитет у нас снижается и на психологические факторы, и на физические факторы. То есть на остановке замерз, вот тебе снижение иммунитета. Поэтому...
1: Ну, а присутствие вот этого вируса папилломы человека не всегда же приводит вот к таким серьезным последствиям, как вот, например, раковые заболевания?
2: Определенный инкубационный период. От 3 до 25 лет. Вот это размах иммунитета. У кого лучше иммунитет 25 лет, у кого похуже 3. Раньше, вот до революционной России, даже существовало понятие, что мужчина, у которого первая супруга умерла от рака, то вторая тоже умрет, третья. То есть он являлся переносчиком, и инкубационный период был короче.
1: То есть не понимали, от чего это, но вот такую закономерность наблюдали, да? Хорошо, значит, иммунитет является фактором риска. А еще?
2: Травмы шейки матки, то есть это введение спиралей, это пользование тампонами. Но инфекция это можно и от одного партнера получить, и при смене партнеров это не имеет значения. Инфекция есть инфекция, как бы. Но основное это травмы шейки матки и наличие инфекции.
1: Ну вот распространенность вируса плюс отсутствие защиты при использовании презерватива, тогда как вообще защищаться-то, как себя застраховать?
2: Вы знаете, я всегда своим пациенткам говорю так, что вы себя любите, уважаете. И если ваш партнер вас не любит, не уважает, зачем тратить на него вообще время?
1: Но ведь пока поймешь, что он не любит и не уважает, а может
2: быть... Но зачем вступать в отношения, если он не пошел сдавать анализ? Если он сказал, что я чувствую себя хорошо и не буду сдавать анализ, то зачем это надо?
1: Ну, то есть должны быть все-таки какие-то симптомы.
2: Да. Не обязательно.
1: Не обязательно.
2: У мужчин вообще никаких симптомов не будет.
1: То есть, вот что вы рекомендуете? Прежде чем вообще вступать в отношения, все-таки пойти и сдать анализы.
2: Да.
1: Ох, как это непросто, да? Чтобы еще и разум включался.
2: И еще плюс ко всему, если была длительная командировка. Увы и ах.
1: Да. То есть на практике вы часто с этим сталкиваетесь?
2: Не то слово. Вахта, это после каждой вахты надо, чтобы сдала анализы. Это вот прям вот стабильно.
1: Тоже на просторах интернета много информации по поводу вакцинации, существующей вакцинации от вируса папилломы человека, и что, ну, мы все знаем, что вакцинация это такой способ защиты. Вот хотела бы ваше мнение на этот счет узнать.
2: Я за вакцинацию. Я люблю вакцинацию и считаю, что это хороший метод. Но все хорошее должно делаться правильно. То есть в аннотации к вакцине написано «девочки, не жившие половой жизнью». Но проведенные анализы у новорожденных в роддоме показали 50% инфицированных девочек новорожденных.
1: Ну, то есть от мам, соответственно.
2: Да, от мам. Поэтому ребенка, которого мы планируем провакцинировать, надо вначале сдать анализ, а потом только вакцинировать.
1: В данном случае вакцинация помогает только если ребенок, да, то есть человек не является носителем.
2: Да. И еще вакцина касается только либо двух вирусов, 16-18, либо четырех. А их уже сейчас больше 30.
1: Которые и все они опасны?
2: И все опасны.
1: Да, потому что, насколько помню, раньше 16-18 вот эти
2: все,
1: типы.
2: Все опасны. Угу.
1: Только там разный инкубационный период, опять-таки, или в чем это?
2: Это иммунитет. Вот инкубационный период — это иммунитет. Но все вирусы опасны.
1: А мальчиков прививают?
2: Не слышала.
1: Нет?
2: Ну, как бы у них большой инкубационный период, и поэтому на это все не обращают внимания.
1: А вот такая практика за границей, например, у нас какие-то протоколы лечения похожи этого заболевания?
2: Сам протокол лечения рака шейки матки похожи. Протокол лечения самого вируса... Я бы сказала, его не существует.
1: Ну, просто вот отношение даже к этой проблеме.
2: Как бы за плечами у меня уже огромный опыт и стаж. И Я считаю, что современный протокол, который существует, он неправильный. Это мое мнение. Как профессор.
1: Ну, а ваше мнение, каков он должен быть?
2: В настоящее время лечит вирус папилломы человека. Но забывают о том, что вирус сам по себе не передается и не живет. Он всегда живет как в матрешке в какой-то другой инфекции. Анализ мы делаем только на вирус папилломы человека. При этом мы не убираем эту матрешку, и мы не достигаем вируса, мы не получаем результаты излеченности. Это первая ошибка. Вторая. Во время лечения разрешают половую жизнь с презервативом, забывая о том, что он попадает. Третье. Берут анализ и у мужа, и у жены, и говорят мужчине. У мужчины выявляемость кожи. Его не лечат, у него не выявили. Он обязан лечиться по контакту. Следующая причина. Пролечились, и дальше берут мазок. Мазок у нас покажет даже мертвые ДНК. А надо брать мочу методом ПЦР на этот анализ. Моча нам дает возможность через 7 дней давать контроль и разрешать половую жизнь. А мазок нам требует 2 месяца контроля. Ну, период. И ни одна пара, естественно, это не выдерживает. И у нас инфекция идет снова, новой волной. Возникает устойчивость, а препараты ограничены, которые применяются, и уже не дают результата.
1: Да?
2: Вот это причина, почему нет результата.
1: А в целом это вот какой процент вылечиваемости?
2: Ну, если соблюдать все правила, то почти 100%.
1: То есть, в общем-то, цель может быть достигнута.
2: Да.
1: При этом нужно, опять-таки, выбрать правильные метод лечения, да,
2: правила.
1: И следовать.
2: Лекарства те же самые. Правила. Больше ничего.
1: А в каком возрасте все-таки чаще всего, я даже не знаю, как правильно обнаруживается это заболевание или происходит оно?
2: Ну, с момента инфицирования и состояния иммунитета. То есть сейчас девочки молоденькие начинают жить и в 14, и в 15 лет, и иммунитет у них далеко не супер-мупер. Конкретно у меня был пример. Приходит пациентка 16 лет, у которой эрозия шейки матки, контактное кровотечение. То есть это первые симптомы рака шейки матки. Я ей ставлю предрак, уже предрак. Она уходит. В женской консультации говорят, все ерунда, все хорошо, вот свечки, вот все остальное, все нормально. И ее я встречаю через 3 года, то есть в 19 лет, в онкоцентре, когда прохожу специализацию по УЗИ. Ее привезла конвоир в наручниках, прикованную на УЗИ. После лучевой терапии шейки матки.
1: Отказывается лечиться?
2: Нет, она не отказывалась лечиться. У нее уже рак, у нее уже облучение, и она убила своего партнера, когда пришла с диагнозом рак шейки матки, пришла домой, и ей сказали, да, виновен он. Она пришла домой и сказала, у меня рак шейки матки, вот. Он ей сказал, я собираюсь и ухожу, ты мне не нужна тут с этими своими раками. Она взяла нож и его убила.
1: Ой, кошмар.
2: Это вот реальность из нашей жизни, но она, скажем так...
1: Загубленная жизнь, это
2: да.
1: Же надо такое.
2: Но если он не понимал, и до этого все.
1: Слушайте,
2: это...
1: Слушайте, ну, в силу возраста.
2: Может быть.
1: Да?
2: Может
1: и, быть. Наверное, и партнер у нее достаточно молод был.
2: Да, 19 лет, 19 лет. Но она все. И самое печальное еще то, что ей облучение, она, видимо, ну, где-то не соблюдала правила, то есть результата не было от облучения. То есть там прогноз был отрицательный.
1: Ну, вот смотрите, может быть, все-таки мало вот этой просветительской работы, что ли? Кто вообще этим должен заниматься? Ну, понятно, родители, но ведь у родителей тоже не всегда есть вот это знание и понимание,
2: интернет
1: как нужно.
2: Интернет у нас.
1: Ну, интернет. Мы с вами уже в самом начале программы сказали, что там много мусора, просто откровенно говоря.
2: Ну вот вы знаете, я раньше, ну, лет 20 назад, я читала лекции в школе. И очень эффективно было. То есть я потом видела этих девушек, женщин, я видела результат. Сейчас...
1: А сейчас нет такой практики, да? В школах не приходят. Я помню, при том, что я еще в советское время заканчивала, к НАВИ тоже приходили и...
2: Ну, рассказывали,
1: да,
2: доносили,
1: да,
2: все.
1: Да, есть какая-то общая информация была, и, в общем-то, что-то в голове-то все-таки оседало. Да, и какие-то, ну, страхи, в общем-то, наверное, как сдерживающий момент, они тоже появлялись и, наверное, какую-то свою функцию, свою роль играли.
2: Да, это важно.
1: Ну вот процент выздоровления. Вы говорите, что если следовать вот всем этим, да, точным рекомендациям, правилам,
2: от вируса выздоравливаешь 100%. И еще, вот современный подход к лечению, стандарт лечения рака шейки матки совершенно не предусматривает анализы на вирус папилломы человека. То есть причину не убирают. У меня просто волосы дыбом встают, когда я вижу пациенток с раком шейки матки, проходящие лучевую химиотерапию. и при этом с вирусом папилломы. То есть это он не лечится. Ответ только один. Так нельзя. Обязательно должно быть пролечено. Второй момент, с чем я сталкиваюсь в процессе лечения. Женщину лечат, мужчину не лечат. Ну, это же тоже нонсенс, просто нонсенс.
1: Но такого не бывает, да, чтобы в паре один был носителем или там болел, а второй
2: категорично
1: нет.
2: Нет. Ну и третья причина, это уже мой взгляд на эту ситуацию, у нас агрессивная очень тактика взятия анализов. Вот смотрите, шейка матки поражена, она изменена, она, ну практически в ней уже начался онкологический процесс. Мы ее отрезаем кусочек и отправляем на гистологическое исследование. Неделю, ну, две недели ждем результата. За это время клетки, поврежденные сосуды открытые, клетки понеслись в кровеносное русло. Началось метастазирование. Во всем мире уже давно, до первой такой агрессивной манипуляции, неважно какой, делается превентивная химиотерапия. У нас об этом вообще никто не слышал даже. И сразу после этого еще курс терапии. Неважно, что там будет. Если мы видим такие изменения, и мы подразумеваем, что там может быть рак, немедленно надо все делать и профилактику, и лечение. Ну, к сожалению, поэтому у нас результаты одни, за рубежом совсем другие.
1: А вот вообще распространенность заболевания рака шейки матки, это высокая, да?
2: Она, вот как вам объяснить, 25 лет назад у меня был первый пациент, который умерла от рака шейки матки. Это мой крест, который, вот, я считаю, моя вина. Я ее не уговорила, не заставила прооперироваться. Можно было спасти на том этапе. И когда мы диагностируем предрак, мы должны действовать радикально и правильно. Когда мы уже видим рак, то есть другие этапы лечения. Я, по-моему, не на ваш вопрос отвечаю. Просто для меня это настолько эмоциональная тема. То есть у меня много пациенток, которые лечатся от рака шейки матки. И я, невзирая на то, что я не онколог, я только прошла переподготовку по онкологии, но я гинеколог с большим опытом и стажем. И я считаю, что от рака шейки матки не должны умирать, а у нас умирают. И причем, когда я вижу третью, четвертую стадию, то практически я не вижу выздоровление.
1: А вопрос вот был относительно распространенности этого заболевания. Все-таки
2: оно распространено.
1: Распространено, да?
2: Да, даже очень.
1: А, да, тема очень серьезная и очень ответственная в плане того, что каждый человек должен именно так относиться к своему здоровью, потому что, ну, что может быть важнее собственного здоровья? У нас впереди много целей и задач, и это чудесная жизнь, хочется ее продолжать, расти детей, воспитывать внуков и так далее. Для этого нужны, конечно, здоровье, силы, энергия. Марина Александровна, ну, продолжаем разговор. Вирус папиллом человека — это заболевание, которое излечивается.
2: Да, прекращается риск развития дальнейшего процесса. То есть мы останавливаемся.
1: Повторю вот эту вашу важную мысль. Если следовать четко программе лечения, то там стопроцентное выздоровление. Да. Ну, а почему не следует? Вопрос.
2: Первый вопрос — это со стороны врача не знает, не учитывает факторы. Второй момент. Пациент не всегда слышит, что ему назначили, и вносит свои модификации в эти назначения. И третий момент — это страх признаться мужчине в том, что я инфицирована. И вот это положение жертвы, когда очень часто, кстати говоря, когда женщина получает диагноз, получает анализы, и ей говорят, что надо пролечить партнера, что вот назначение вам, назначение партнеру, и она исчезает. И через какое-то время она уже приходит с предраком, и потом пошло в рак. То есть состояние вины, а как я ему скажу, а вдруг он подумает, что это я принесла.
1: Да, ну вот это же вопрос тоже спорный и открытый, кто от кого,
2: какая разница,
1: заразился.
2: Какая разница, кто от кого заразился. Вообще это все было в прошлом, а не сегодня. То есть сидеть как страус, спрятав голову, это абсурд. Когда я разговариваю с пациентками, которые уже, так сказать, вот уже терминальные стадии, им уже до лампочки, что там было. Вот сейчас бы все вернуть, они бы все поступили по-другому, но, к сожалению, уже не вернешь.
1: А длительность лечения какова?
2: 45 дней.
1: Вот именно от вируса папиллома человека, да? То есть здесь прям такой стандарт.
2: Ну, как-то вот у меня сложилось последние лет 11, 45 дней, и всё.
1: Да? Слушайте, ну это вообще небольшой срок.
2: Конечно.
1: Ну это чуть больше, да, там полтора месяца, и ты здоров.
2: Да.
1: Это же великое благо. Человеческий организм — это, наверное, такая сложная система, и не мне вам говорить об этом, вы еще и психолог, да, помимо того, что вот непосредственно гинеколог. Вот насколько эмоции, с которыми мы сталкиваемся и вот рождаем из себя, да, в ежедневной жизни, влияет на наш организм, на ту же иммунную систему, а может быть, даже и на развитие заболеваний?
2: Вы знаете, вот в отношении эмоций мне очень нравится позиция Николая Ивановича Козлова. Это автор множества учебников. Он говорит: посмотрите на животных. Есть животные, которые живут в одиночку, в лесу, где ни с кем не общаются, у них мимики, мимическая мускулатура на лице нет вообще, то есть у них нет эмоций. Mm-hmm. Потому что эмоции — это язык общения одной особи с другой особью. Дети с нами общаются с помощью эмоций, они еще языка не знают. Mm-hmm. И вот эти эмоции потом переходят у них в хронику. Он этими эмоциями формирует вокруг себя друзей, формирует свой коллектив, и он так и живет в этих эмоциях. Это второй язык, и этим языком он думает. К примеру, мы думаем, что вот вирус папилломы человека. Ой, ужас, ужас, ужас. Как же я скажу? Как же я буду лечиться? И он остается. Не эмоция остается, остается вирус. Угу. Потому что неправильное поведение. То есть вначале мы думаем, потом мы принимаем решение и пошли действовать. Угу. То есть эмоция нам дает
1: механизм
2: да? Да.
1: Угу, развития.
2: Кроме того, когда мы постоянно создаем отрицательные эмоции, скажем так, то есть постоянно у нас все плохо, все ужасно, мы виновны во всем, состоянии жертвы, мы создаем искусственное у себя напряжение, страх. И наши надпочечники начинают работать и тратить свой иммунный запас не на то, куда надо, угу. а то, куда не надо. И в результате, вот посмотрите, даже коронавирусная инфекция. Ведь не все же, прошу прощения, умерли от нее, угу. хотя контакт заражены были все 100%. Угу. Но одни перенесли легче, другие перенесли тяжелее. Кто-то вообще не заразился на этом фоне. То есть это не значит, что не было инфекции. Это была инфекция. Но просто все по-разному относятся к своей жизни. У всех разная нагрузка на свою иммунную систему. Ведь вот когда у нас отрицательные эмоции, это нагрузка, это уже иммунная система работает на этой, в эту сторону. Больше ничего. То есть когда мы задумаемся о том, что сказать, что у нас жизнь черная, ну подумай, ну зачем тебе надо ее красить? Тем более это ты сам придумываешь, никто тебе это не придумывает.
1: Ну и потом мы уже все знаем, что слова материальны.
2: Да. Но они материальны.
1: Больше своих желаний, да, как известно.
2: Потому что мы их так туда двигаем. Так и видим жизнь.
1: То есть эмоции — это очень сильный фактор сдерживания или развития даже заболеваний.
2: Да. Да.
1: Ну вот вроде бы мы так все это умом понимаем, но вот в жизни как-то себя плохо контролируем.
2: Вы знаете,
1: как сосредоточиться на положительных эмоциях, реакциях организма?
2: Самое интересное то, что вот я все время говорю, так получилось, что я в своей жизни пересеклась с узницей Бухенвальда. И более жизнерадостной, оптимистичной, причем успешной женщины я в жизни не видела. Она была личным переводчиком Елизаветы в Англии. Мужу своему она говорила: «Вставай, пролетарий, поехали». То есть он англичанин, она с ним познакомилась в Бухенвальде. Она попала туда 17-летней девочкой, прошла весь путь с Украины, она сама прошла весь путь, всю Великую Отечественную войну прожила как бы
1: в концлагерях.
2: И потом ее освободили, но в зону Англии, Великобритании.

0: она радуется.
1: Может быть, это ей помогло вот в те самые трудные минуты выжить? Или наоборот был сформирован характер вот такой сильный?
0: Ну, какой в 17 лет, когда тебя вырвали из дома, какой характер? То есть ты сам его создаешь.
1: То есть нужно все-таки самим нам работать, не хотим болеть, значит, нужно работать над своими эмоциями. Видеть в этом мире больше прекрасного, а не пессимистичного.
0: Но ведь сейчас вот существует понятие эмоционального интеллекта. То есть прием на работу, на высокооплачиваемую работу идет по показателям не объема знаний, которые ты знаешь, его как бы интернет тебе возмещает, а эмоциональный интеллект. Какой ты эмоции принесешь в коллектив. То есть это важно.
1: А вообще почему и как происходит онкоммутация? Вот живет себе, живет человек, ничего не подозревая о том, что может что-то такое случиться.
0: Любая клетка проходит стадию, может разрушаться по принципу некроза воспаления и по принципу апоптоза, самопереваривания. Вот когда мы лечим, пойдем от обратного, когда мы лечим онкологию, и препараты у нас эффективны, то они как раз дают апоптоз. То есть клетка не воспаляется, не разрушается, не разбрасывает свое содержимое вокруг, а она самопереваривается, апоптоз идет. Вот для того, чтобы был апоптоз, все ферментные системы, то есть вот пожар в комнате, срабатывает система защиты, и она гасится тут же. Вот это апоптоз. А некроз — это когда все стены расплавляются, и все понеслось дальше пылать. Вот онкология — это стадия некроза. То есть все распространяется. Это реакция воспаления, это реакция стресса, это реакция выброса кучи ферментов, разрушения. Когда мы... Вот аллергики. Это люди, которые очень чувствительны. Это люди с очень тонкой нервной системой, с очень высоким уровнем интеллекта, которые все чувствуют, все понимают, все. Но это вот именно система некроза, то есть система распространения пожара. Есть люди... Им все пофигу, как у меня кот лежит поперек коридора, ему все равно.
1: Ему хорошо.
0: Ему хорошо. А вы всех, а как хотите. Так вот тут. То есть если люди более спокойны, более уравновешены, они воспринимают мир как есть, то у них вся система срабатывает в сторону локализации. Вот это два механизма, и, в общем-то, все лечение в онкологии вот идет вот в этих двух направлениях.
1: То есть пренебрегать вот таким, да, тоже характеристиками нельзя.
0: Нельзя.
1: Какие анализы, может быть, существуют, которые свидетельствуют о том, что в организме какой-то произошел сбой, опасный своими последствиями? Ну так вот для самоконтроля.
0: Ну, будем говорить только о шейке матки. Это в первую очередь онкоцитология, это второй анализ на инфекции, и третий маркер саркоматозных этих, саркоматозы РА и СЦЦ. Вот эти анализы, которые нужны. Больше ничего нет.
1: Ну, я думаю, что любой гинеколог, он с какой-то периодичностью, видимо, посылает на такие анализы.
0: Они не входят в ОМС.
1: Ну, тогда за свой счет, потому что здоровье, оно бесценно, да, что уж тут говорить.
0: Да, потом это будет дороже.
1: А как часто нужно вот эти анализы сдавать? Раз в год, раз в полгода?
0: Ну, онкомаркер раз в год достаточно. Онкоцитологию раз в год достаточно. А вот анализ на инфекцию — это смена партнера. И первый симптом молочник. Как только появился цистит, как только появился симптом молочник, бегом сдавай анализ. Не мазок, а вот именно вот все эти инфекции.
1: А это анализы, они...
0: ПЦР.
1: ПЦР, да. Но это через кровь?
0: Нет.
1: Мазок. Это тоже мазок.
0: Мазок или моча.
1: А еще какие-то вот инструменты самоконтроля существуют?
0: Ну, если есть симптомы молочницы, то вперед.
1: Ну, это главное,
0: это самоконтроль, да. Цистит и молочница, вот два основных.
1: И вот такой вот тоже вопрос. А как правильно диагностировать хронические инфекции мочеполовых путей? Ну, это опять-таки диагностировать только врач может?
0: Да. Хронику можно вообще даже не чувствовать. Некоторые говорят, у меня обострение перед менструацией. Но, значит, инфекция есть. О чем речь?
1: То есть просто так... в связи с той же менструацией быть ничего не может, да?
0: Нет.
1: То есть это вот какие-то звоночки, на которые нужно обращать внимание, а не игнорировать. Ну, тема действительно очень серьезная, и, наверное, там аспектов, мы только один из аспектов этой серьезной темы затронули, но мы не последний раз с вами разговариваем, вот, и встречаемся, поэтому, Марина Александровна, спасибо вам за содержательную беседу, как обычно, программа наша подошла к завершению, я напомню, что здесь у нас в гостях

0: врач-акушер-гинеколог, мамолог, доктор медицинских наук, профессор Марина Александровна Флорова. Всего доброго, до свидания. Ну и пускай все будут здоровы.
1: Да, все здоровы.
2: Вечерний разговор.

Ростовской области полночь. Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем-то в

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Вы слушаете Радио 450.
2: На небе кто-то рассыпал

Идет после пяти, ты скажешь, лучше не звони. Я гений или просто псих, взломай меня, найди ключи.

зайти. И я вновь. Мне самому не вывести, все у меня под луной. С кем я был?

0: профессия стала невостребованная, ну, честно, невостребованная. А вот если мы говорим про сейчас, то профессия очень востребована, и причем развивается, ну, можно сказать, ежемесячно развивается. То есть анонсируют новые продукты, новые разработки, требуются специалисты. В связи с этим растет уровень заработной платы, что немаловажно для меня было, как, ну, уже такого, можно сказать, адекватного абитуриента, когда я выбирал специальность. Вот. И действительно, это сыграло то, что я понимал, что отрасль перспективная, я как специалист могу вырасти, рынок еще как раз-таки не переполнен специалистами такого именно направления. Вот. И сочетание всех этих факторов меня это действительно привлекло. Плюсом как раз-таки тогда я наткнулся на проект «Крылья Ростеха». Вот. Сейчас он также будет активно набирать студентов.
1: Он
0: уже
1: не имеет каких-то временных рамок этот проект? Он продолжается же,
0: продолжается,
1: да?
0: Продолжается. И вот в этом году также будет набор. И в Самарский университет получается, и по другим городам России на проект будет набор. В чем уникальность проекта? Сразу скажу. Если, ну чего греха таить, большая стипендия, действительно большая стипендия, от 30 до 60 тысяч рублей. Плюсом студент, будучи, так сказать, студент, да, действительно, с первого курса, трудоустроен сразу на предприятие. То есть его трудовой стаж идет с 18 лет, плюсом он получает заработную плату. Вот. Обучается в университете. К обычной программе это добавляются дополнительные пары английского языка, дополнительные пары по передовым, так выразимся, технологиям. Это как раз что касается аддитивных технологий, уже и искусственный интеллект. То есть дополнительные дисциплины, которые добавляются к обычной программе обучения. Вот. Плюсом это ежесеместровые практики, про которые я вам уже говорил. Вот. И возможность участия в иностранных практиках. Вот могу сказать, что буквально в 2025 году я вернулся из Китая. Да. Мы ездили как студенты проекта «Крылья Ростеха» из различных городов в Китай и на протяжении 2 недель проходили там практику. Вот. И действительно, программа в этом плане уникальная, действительно уникальная по своим условиям и возможностям. И после уже как окончания программы, вот я сейчас на пятом курсе, мне осталось, по сути, можно сказать, чуть побольше, чем полгода до диплома. И после того, как я получаю диплом, я выхожу на несколько ступенек выше, нежели обычный студент, который пошел бы на предприятие. То есть я сразу выхожу на предприятие с категории конструкторской. Естественно, вы понимаете, это и заработная плата. Очень сильно у меня от этого зависит.
1: Ну, перспективы карьерного роста уже, понятно, да, что другие уже, да. Да, программа «Крылья Ростеха» продолжается, а вот наша программа, увы, заканчивается. Да, время не властно над космосом, оно властно над нашей программой. Спасибо, Иван. У нас сегодня в гостях был Иван Сергеев, инженер-конструктор опытно-конструкторского бюро ОДК «Кузнецов». Это была программа «Вечерний разговор». Меня зовут Дмитрий Белтов. Всего доброго. До свидания.
2: «Вечерний разговор».

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платье.

голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Радио 450. Радио 450.

0: Вы слушаете Радио 450.
1: Радио 450.
2: Я в детстве верила всегда,